0: реклама. После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский,

0: октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 это риск.
5: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта. Поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки анонимные.
4: Список задач большой. Как же с этим справиться?
5: В состав «Командера» входят три двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
4: Это впечатляет. А как насчет либидо?
5: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
4: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
5: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
4: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

хоровод. И поставь мне пленку, дядя Толя, где Аркадий Северный поет.

только по первой, а потом, конечно, по второй. По утрам пить водку, хоть и скверно, он не осудил бы нас с тобой. По утрам пить водку, хоть и скверно, он не осудил бы нас с тобой. Песня про кабак времен застоя не прибавит лишних пять минут. Он не заслужил звезды героя, орденов за это не дают.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

спросил бы ты начальничек у себя на кухне чайничек, не заваривал бы кашу, а любил соседку Машу. А теперь проблемы личные и для опера больничные. Она закус не ставрида, а салюты панихида. А теперь проблемы личные и для опера больничные. Она закус не ставрида, а салюты панихида. Мирно б жил, да ты все лыкаешь. Ой, гляди, беду накликаешь. Под фуранькой плешку паришь, потому что кашеваришь. Даже пес поладит с кошкою, ну а ты кирзу гармошкою. Раскатал губу примерить, чтоб нам волюшку похерить. Даже пес поладит с кошкой.

учился учитель. Напрягали получите, в грязь топтала, да успела ли? Вы ведь нас такими сделали, а не улица, учитель. Напрягали получите, кипятил бы ты начальничек.

Сергея, а на закус из Таврида, а салют и панихида. А теперь проблемы личные и для опера больничные, а на закус из Таврида, а салют и панихида.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

судьбы. Поменял города, поменялись мечты и разные люди. И конвой догонял, лаймсы разрывали пространство ночное.

Выйду за околицу, сердце беспокоится. Красота родимых мест, да поднебесный свод. Здесь поля раздольные, березки белоствольные, и здесь песни вольные, вся душа поет.

я к тебе у залежи приду, запорошенной пылью дорожною. Да я приду, на себя не похож. Как ты думай, развеешь тревожные

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
4: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
3: А само пройдет?
4: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
3: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
4: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простатодинон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
3: Кстати, получить простатодинон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простатодинон.
4: Простатодинон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простатодинона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача его компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
3: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простатодинон. Получите бесплатную упаковку простатодинон, позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровская, Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-00-9-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: слушаете радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Ваш Виктор Третьяков.
1: Когда ты устанешь ждать, я в этот же день найдусь. Когда ты устанешь звать, вот тут я и отзовусь. Не помню, в каком году, неважно, в каком краю, и все-таки я найду единственную мою. Однажды она шепнет, прижавшись к щеке моей: мне хочется жить с тобой, и еще мне нравится быть твоей. Мне нравится быть твоей. Все-таки найду.

краю зимы, когда ты устанешь ждать, когда друг без друга мы не сможем уже дышать. Нам ангел шепнет пора, и ходики заведет. И раз уж вся жизнь игра, нас случай с тобой сведет. И весь этот мир большой достанется нам двоим. Мне хочется жить с тобой, мне нравится быть твоим, мне нравится быть твоим. И все-таки найду, пусть я обойду белый свет,

просто нет другой на земле такой, как она. Про мечту мою знаю главную из примет, а просто нет другой на земле такой,

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Джаггер F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггер F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джаг и на jaggar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
3: Просто так.
2: Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.defizbank.ru. ООО ВБ-банк.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Реклама.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: вами Сергей Трофимов. Слушайте радио «Шансон». Музыки много. «Шансон» один.
1: На этом скоке я сорвал немалый куб.

Ошибочка, ошибочка моя. Вы там в начальниках, а я сижу на кичах. Но я простил вас, и обиды не тая. От всей души желаю счастья в жизни личной. Судьба моя.

0: радио «Шансон».
1: Мы все у музыки во власти, но в этом мире не блиц.

0: Реклама.
1: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru.

0: www.rb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
1: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению. Сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула секрета императора «Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности о секрете императора «Актив Плюс». Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Усиленная формула секрета императора «Актив Плюс» способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора «Актив Плюс» полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности звездочка 125. Состав секрета императора «Актив Плюс» — это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. звездочка 125. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

И что? Понял? И без понтова не пел с грустью. У кого душа в вине тонет, у кого так в ней вообще пусто. Я бы родину свою, Волгу, не любил так глубоко, страстно. Не сбивали бы меня с толком этим флагом от крови красным.

0: Реклама.
1: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
2: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности о организации акции, правила, количество призов, срок вместе маленьких получения на aurora.ru/18+.
3: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
4: Агентство недвижимости Ивановой Дарьи – это надежность и репутация, проверенная временем. Все виды риэлторских и юридических услуг в недвижимости. Звоните 203 11 11.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон». По будням с 7 до 11 утра.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Кошмар. Муравьи заполонили всю дачу.
2: Спокойно, ведь есть Муратокс. Убойное средство против муравьев. Реально крутое. Действует надежно.
1: Да, Муратокс. Больше никаких муравьев.
2: Рекомендую.
3: От колорадского жука Карада. Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. Карада.
4: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
5: Биокил. Для защиты растений от вредителей, когда до сбора урожая осталось совсем мало времени. Запомните. Биокил. Весна. Тепло. И вдруг клещи. Безопасность на даче обеспечит Иксодер. Иксодер. Территория без клещей.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

всем сердцем там, где были золотыми вчерашние они, где пальмовый жалман в окно хлестал. Осенний лист летит, и я лечу туда, где с ней, где с ней три самых лучших дня, три дня короче всех и всех длинней. Осенний лист мое крыло, и солнце в лужах мой огонь, но ветер как назло

так не жалко рвать душу на клочки. И самый сладкий нерв крутить, тянуть, где молния из неба бьет током от руки, с которой на песке, зажав, уснуть. Осенний лист летит, и я лечу туда, где с ней, где с ней три самых лучших дня, три дня короче всех и всех длинней. Осенний лист — мое крыло,

радио «Шансон». Опа! Все вместе! С начала века. Радио «Шансон». Москва, 103.0 FM. Санкт-Петербург, 104.4 FM.

0: Реклама. Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закушарев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют-парк». Подробности на сайте кушарев-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит оставительный характер и не является публичной офертой.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

сегодня? Да лично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

0: никогда.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
4: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения.

0: продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
1: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
0: А само пройдет?
1: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
0: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
1: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простатодинон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
0: Кстати, получить простатодинон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простатодинон.
1: Простатодинон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простатодинона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача его компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
0: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простатодинон. Получите бесплатную упаковку простатодинон, позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Реклама.
1: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
2: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, вместе порядки, получение на aurora.mol.18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: 7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Еще 74 тысячи многодетных семей в России получат единое пособие благодаря смягчению критериев. В таких семьях проживают 230 тысяч детей, сообщил РИА Новости глава Минтруда Антон Котяков. По поручению президента был принят закон, который позволяет сохранить за многодетными единое пособие при небольшом превышении дохода. С 22 мая социальный фонд начнет пересмотр отказов многодетным семьям, которые обращались ранее за переназначением выплаты. Так, если семья теперь проходит по новым правилам, то соцфонд проактивно назначит ей соответствующую помощь. Спрос на новостройки в московском регионе упал на 31%, однако снижение цен на жилье в ближайшие годы ждать не стоит. Об этом агентству Prime рассказала девелопер Наталья Кузнецова. Сокращение запусков новых проектов означает, что через год-два рынок может столкнуться с острой нехваткой предложения. Как только спрос начнет восстанавливаться, цены могут еще вырасти. По словам эксперта, квадратный метр в столичном регионе уже стоит 539 тысяч рублей. Рынок переходит в дефицитную модель. Цены будут устойчивы даже при слабом спросе. Рособорнадзор определил нарушения, за которые могут удалить ЕГЭ. Речь идет о случаях, когда участник выполняет задание не самостоятельно, общается с другими сдающими в аудитории или имеет при себе средства связи, фото, аудио и видеоаппаратуру, электронно-вычислительную технику, справочные материалы и письменные заметки. Удаление также грозит за попытку вынести из аудитории или сфотографировать черновики и экзаменационные материалы. Акт об удалении составляется в двух экземплярах в присутствии члена Государственной экзаменационной комиссии, руководителя пункта, организатора и общественного наблюдателя. Основной период ЕГЭ стартует 1 июня. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 21, днем до плюс 30. А далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D с вашими любимыми ведущими Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Людочка, мой кофе готов?
2: Да, Игорь Иванович, уже несу.
1: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
2: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
3: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: руках тебя носил бы. И боялся уронить.
1: Марин, боюсь спросить, давно ли тебя носили на руках?
2: Ну, было дело.
1: Я спрашиваю, давно или было? Я же не спросил, было такое у тебя?
2: Можешь не придираться. Прям вот 7:06, вторник, он
1: хочется
2: уже начинает.
1: Придраться. Да ладно, дорогие друзья, не будем придираться, будем просыпаться. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дыбова. Мы всех приветствуем. Желаем вам доброго утра, прекрасного настроения.
2: Здравствуйте, наши любимые радиослушатели. Вторник, жарище в Москве, невероятное уже с самого утра. Плюс 20 градусов писала мне машина. Все цветет, пахнет сиренью, черемухой. Вообще невероятно.
1: Ну давай по праздникам. День пионерии. Как тебе? Да,
2: прекрасно.
1: Ну никак, потому что не была ты пионеркой. Ты же пионеркой не была?
2: Я нет.
1: Ты не была. Сегодня день рождения кубика Рубика. Скорее всего, раз ты и пионеркой не была, то и кубик Рубик ты не собирала.
2: Нет, вообще никак не связано. Еще сегодня день русской печки. Почему
1: русская печка?
2: Меня?
1: А вот это да, праздник, который наверняка как-то имеет к тебе отношение. Человек...
2: Конечно, я же Емеля, я только я отвечаю.
1: Человек, у которого есть самовар, он должен отмечать праздник русской печки.
2: День фармацевтического работника.
1: Поздравляю.
2: День конной авиации. Это что-то новенькое.
1: Непонятно, как это.
2: А еще сегодня день рождения Валерия Кураса.
1: Ага,
2: главный
1: вот это
2: пионер
1: замечательный
2: шансона.
1: Да.
2: Поздравляем от всей души.
1: Валерия Кураса мы поздравляем. Желаем ему, конечно же, здоровья и успехов в творчестве. Ну а в самое ближайшее время расскажем новости, которые вы проспали.
2: Еще будет игра «Черный ящик» и наш фирменный и ваш любимый, самый правдивый гороскоп на радио «Шансон». До

0: реклама. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
2: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
3: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Будет утро добрым, будет добрым день.
6: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: Какие новости?
1: Какие новости?
0: На радио «Шансон».
2: Начнем мы с новости, что большинство вакансий в России оказались фейковыми. Многие выкладывают вакансии, оказывается, ради мониторинга рынка, создания видимости роста компании перед инвесторами и клиентами. Ну и, конечно, собирают статистику от потенциальных искателей этой самой вакансии. В итоге люди сталкиваются с массовым игнором со стороны HR-служб.
3: Вот это да.
2: Компаний.
3: Это на самом деле ужасно. Поэтому желаем всем, кто в поиске работы, найти то, что вам по душе, и чтобы без фейков,
2: и
3: без
2: кошельку.
3: Всяких вот это вот все. Так, интересно, что по поводу эксперт нам объяснила, почему малина в палатках сейчас стоит очень дорого. Так выяснилось, что малину сейчас продают за 4000 рублей за килограмм. Народ в шоке, что за цены. Голубика стоит чуть дешевле, 1500 рублей килограмм, клубника 750. И, короче, эксперт говорит, что в ягодных палатках скоро можно будет ждать снижения цены на малину. У малины пока еще не сезон, поэтому 4000 стоит малина. Ты готов
2: вот
3: купить малину?
2: Как надо любить малину, чтобы отдать за нее стоимость, эквивалентную 4000 рублей за килограмм.
3: Я видела эту малину. Там ягоды такие, что можно спокойно на палец надеть и закроют весь ноготь. Ну, то есть это огромные ягоды малины.
2: Можно в клипах
3: ягода
2: снимать.
3: Малина.
2: Можно в клипах снимать, да? Где-то...
3: Ну, не в клипах, но в соцсетях точно выкладывать красивые фотографии малины.
2: Ну, нет, я не готов. Нет. За такие деньги мне малина не нужна. Я привык малину рвать на даче у соседей бесплатно.
3: Сезон будет июль, август, сентябрь.
2: Да.
3: Так что...
2: Подождем.
3: А у тебя есть соседи с малиной?
2: Ну, были вроде как-то.
3: Интересно,
2: когда-то.
3: Что там в Кузьминках за малиновые
2: плантации? Да не про Кузьминки, я про Липецк уже тебе говорю.
3: А-а-а.
2: Так, в России вирусится странный тренд. Молодые семьи, Марин,
3: так,
2: покупают квартиры и годами живут буквально в бетоне.
3: Ой,
2: не
3: мне
2: делая,
3: кажется, это нормально.
2: Не ремонт, не обклеивая стены даже
3: так
2: какими-то
3: денег просто
2: самыми
3: нет, это
2: дешевыми
3: не
2: обоями. Вот, висят у них там провода, какие-то лампочки. Ну, то есть прям мега-лофт, супер-лофт. Логика проста. Лучше своя трешка без отделки, чем чужая аренда, но с евроремонтом. Люди постепенно докупают мебель, технику, обживаются. Ну, а ремонт, естественно, откладывают на годы, на долгие-долгие годы.
3: Ну, какая прелесть. Почти каждый третий россиянин признался, что встречи с друзьями за последний год стали слишком дорогим удовольствием. Аналитики об этом говорят. 40% россиян стали видеться реже с друзьями. 3% вообще перестали куда-либо выбираться. И главные причины – это цены в кафе и ресторанах. Такси тоже стоит дорого. Билеты в кино вообще не подступишься. Ну, в общем, вот так.
2: А мне кажется, эту новость можно было бы в следующем часе обсудить с нашими радиослушателями.
3: Как часто вы видите с друзьями?
2: Конечно.
3: И сколько это стоит?
2: Да, и вообще гостеприимство. Приемный ли вы человек в принципе? Ну ладно, об этом чуть позже. Все-таки пока настраиваемся на игру «Черный ящик».

0: «Клиника Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АОС «Закушев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют-парк». Подробности на сайте кошелев.проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит оставительный характер и не является публичной офертой.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

глаза, потому что где-то живет первоклассница с отчеством от неродного отца. 8 лет

0: чего?
1: Что же в черном ящике?
2: Предлагаем сыграть вам в черный ящик, дорогие друзья.
3: Звучит пугающе для тех, кто впервые включил.
2: Все очень просто. На самом деле можно положить в черный ящик все, что угодно. Начиная от какого-нибудь предмета, заканчивая каким-нибудь городом. Ну и что у нас сегодня, Марина, в черном ящике?
3: У нас сегодня город, вы не поверите, но город. Артем говорит: Марина, хочу город.
2: Это
3: в 1252 году...
2: Ой, сейчас какая-то пошла жирная подсказка с этими датами.
3: Рыцари основали придорожный трактир.
2: А-а-а. Ну просто, ребята, давайте бизнес замутим.
3: Сказали
2: давайте.
3: Рыцари.
2: Что-то у нас ближайший супермаркет далеко. Давайте какой-нибудь трактир поближе к дому
3: и
2: сделаем.
3: И это стало отправной точкой для развития этого поселения. Сейчас ничего уже не напоминает о том трактире. Ну, в общем, такой... Ты там был? А, ты не
2: я
3: был
2: там? Я
3: там
2: не
3: да?
2: был, да.
3: Хорошо.
2: В трактире я в этом не был.
3: Ты же не рыцарь Тевтонского ордена. А официально этот город раньше назывался по-другому.
2: Истамбул, Торжок, Великий Новгород, Ростов Великий.
3: Нет, холодно. В 1816 году здесь открылись первые общественные купальни.
2: Якутск.
3: А также...
2: Рыцари Тевтонского округа дошли до Якутска такие...
3: Рыцари что-то... Якутского ордена.
2: Да, хочется поесть уже что-нибудь.
3: Также здесь есть море, есть железная дорога, есть ресторанчики, а еще набережная там называется. Променад.
2: Муром.
3: Нет, ну хотя в Муроме, по-моему, там еще идет реконструкция набережной. Кто из Мурома? Напишите, у вас там ремонт закончился на набережной?
2: Выборг.
3: А также есть там площадь, которая называется «Роза ветров». А расположена она у моря и служит началом прогулочного маршрута по набережной.
2: Архангельск.
3: Нет, холодно.
2: Калининград.
3: В городе есть красивая водонапорная башня, образец исторической эклектики и один из главных символов города. Хотя еще и главный символ города
2: Калач
3: это...
2: на Дону.
3: Калач на Дону? Нет, я там еще не была. А в этом вот городе была.
2: Нарва, Кисловодск. Клайпеда.
3: Там, смотрите, какие там есть пляжи. Центральный, Нептун, Самбия, Сковородка. Представляете, рыцари сколько напридумывали, а? Протянулись эти пляжи вдоль побережья, примыкают они к городскому променаду. В летний сезон работают пункты проката, кафе, рестораны. А еще есть классное колесо обозрения.
2: Сочи.
3: Также там есть бювет королевы Луизы.
2: Туапсе. Ну, Афон.
3: Что, а что-нибудь есть варианты похолоднее?
2: Судак.
3: А как там сейчас погода, кстати? Давайте посмотрим.
2: Да, нормально, уже есть куча
3: есть,
2: правильных вариантов.
3: Есть, а что молчишь?
2: Да, и правильный ответ сегодня первый дала, не поверишь, Оксана.
3: У Оксаны, Оксана, что у нее на аватарке?
2: На аватарке у нее Мишка в красной кепочке и все.
3: А должен был бы быть котик.
2: А
3: потому
2: должен...
3: что Зеленоград считается городом котов Зеленоградск.
2: Да. В общем, мы поздравляем вас, Оксана. Действительно, сегодня у нас был Зеленоградск. И вам, Оксана, достается
3: ой,
2: приз.
3: Там прям люди на фоне кричат: поздравляю.
2: Да,
3: я
2: да.
3: никогда не слышала. Это какой-то новый
2: вот,
3: у нас слушатель.
2: Вот, это новый, да.
3: Кричит
2: это новый, да.
3: из зала.
2: В общем, да. Оксана, напишите нам, пожалуйста, свой номер телефона. У Оксаны просто мишка в красной шапке, типа бейсболка, что это, непонятно.
3: Ага. Ну, я еще хотела рассказать, что до 1947 года город назывался Кранц, а потом его переименовали в Зеленоградск.
2: Прекрасно. Спасибо тебе огромное,
3: Марина. Обращайся, Артем. Да. Оксана красотка и молодец.
0: По дороге вечности печаль со мной.

врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

0: Второй ДС дали, быстро телефоны. Рано вам еще такое слушать. Утреннее шоу в формате 2D. По будням с 7 до 11 на радио Шансон.
1: Похулиганили мы, поразводили мосты, поразжигали.

0: все. Судьба сужает круг, уходит кто-то вдруг, тем крепче и теплее друзей объятия.
1: Такие новости.
2: Такие новости
1: на радио «Шансон».
3: Ну что, Марина, интересного у нас пишут издания или сайты? Есть какая-то новость?
4: Поликлиника с верандой и кафе обнаружена в Москве на Патриарших прудах. Это филиал городской поликлиники. Люди выкладывают это все в соцсети, потому что это похоже на какой-то дорогой ресторан. Да. Вот так вот. А еще жители, спортсмены в Лужниках жалуются, знаешь, на что? Что там теперь филиал Патриарших прудов. А там же открыли новую зону городскую, там и фонтаны, и лежаки. И если спортсмены раньше приезжали туда бегать, заниматься спортом, а теперь они в шоке, что там все фотографируются, снимают видео, выкладывают в соцсети.
3: Лужники, это теперь
4: и
3: не про спорт.
4: Бегать негде, в общем, они недовольны, зачем там кафешек понаоткрывали, и вообще, что это какое-то стало супермодное место. Был ли ты уже там?
3: Нет, конечно, поэтому я и удивлен.
4: Ты же спортсмен.
3: Я спортсмен, но мне хватает как бы территории рядом с домом побегать. Но
4: ну,
3: теперь...
4: не серьезно, Артем.
3: Не, ну что здесь
4: не серьезно? А в фонтане кто будет купаться?
3: Десантники, 2
4: августа. Подожди, это еще рано, а сейчас уже должен кто-то другой это сделать.
3: Нет, это не про нас с тобой. Мы законопослушные граждане, мы на административку не нарываемся лишний раз. 54% россиян уверены, что они глупее нейросетей. Ну, это нормально. Ой, извините, пожалуйста. При этом многие считают, что искусственный интеллект работает не хуже человека и вообще не парится по этому поводу. Остальные же уверены, что пока рано отдавать машинам звание главного мозга планеты. Ну, не, ну, конечно, сложно с искусственным интеллектом соревноваться.
4: Не знаю, вот у меня искусственный интеллект, вот эта колоночка стоит на кухне.
3: Это не искусственный интеллект.
4: Как это?
3: Ну, так это.
4: Колонка не искусственный интеллект?
3: Нет.
4: А что это?
3: Голосовой помощник. А искусственный интеллект — это GPT-чат, DeepSeek и куча всяких.
4: Хватит ругаться, иностранные слова запрещены в нашей стране. Сидит тут мне DeepSeek.
3: Я тебя просто образовываю. Просто ты до сих пор думаешь, что Маруся и Алиса — это искусственный интеллект?
4: Все так думают, не только я. Дорогие друзья, поднимите руку, кто со мной согласен.
3: Нет, это голосовые помощники, Марин.
4: Так, ну
3: а искусственный интеллект
4: идем
3: чуть
4: дальше.
3: Другое.
4: Идем дальше. Стоимость курса подготовки к единому госэкзамену по 3 предметам превысила, внимание, 1 миллион рублей. Спрос на репетиторов за первые 4 месяца года вырос аж на 54%. Цены на занятия по математике, физике и информатике примерно выросли на четверть. Одно занятие по базовым предметам стоит примерно 2500 рублей, а по профильным доходят цены и до 3500.
3: Ну что, неплохая подработка для умных студентов, хочу я сказать. Если умный студент хочет...
4: А зачем нужен умный студент, если есть искусственный интеллект? Может, он подготовит ребенка?
3: Он не сможет подготовить ребенка. Он может уже просто выдать правильный ответ, а подсказать,
4: а
3: как
4: что,
3: это...
4: Искусственный интеллект нельзя так натренировать, чтобы он...
3: Ну, я думаю, что в будущем все возможно. В будущем, Марина, возможно все.
4: Ну подожди, скажи мне, а ты согласен с тем, что нейросети умнее, чем человек?
3: Ну, нейросети обладают знаниями, скажем так, энциклопедическими. Даты, какие-то факты, какие-то нюансы.
4: Хорошо, по-другому задам вопрос. Ты согласен, что ты глупее, чем нейросеть?
3: Я согласен, что я песни пишу лучше, чем нейросеть.
4: Вот, значит, вот. Все-таки есть преимущество,
3: да,
4: у тебя и у нейросети.
3: Но нейросеть может знать гораздо больше фактов.
4: Ну а зачем нужны эти факты?
3: В чем-то. Ну, иногда любопытно узнать, там, например, столицу Найроби. Просто ради прикола. Ладно, впереди наш гороскоп, не пропустите.
5: На радио «Шансон» реклама.
6: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
7: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
8: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
9: Недвижимость подбирается.

0: образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Кутидзе.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.
3: С нами просыпаются города России.
4: Утреннее шоу в формате 2D на «Радио «Шансон».

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Вторник на календаре, 19 мая. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды.
2: Овны, пора перестать сдерживать свои амбиции и сомневаться в своих силах. Смело делайте все, что считаете нужным. Сейчас самое подходящее время. А ваша песня в этот день «Гуляй, душа» Михаила Шуфутинского.
1: Тельцы, сегодня будьте осторожны в отношении коллег и друзей, так как они могут вас подвести или спровоцировать на ненужный финансовый риск. И не стоит посвящать свои планы окружающих. Песня дня. Осторожно, женщины. Валерия Кураса.
2: Сегодняшнего
1: именинника.
2: Близнецы,
1: да.
2: Вы сегодня будете настолько ярким и громогласным, что окружающие просто не смогут не заметить вас. Так что с вашим личным мнением придется считаться. А ваша песня сегодня — посланница небес Стаса Михайлова.
1: Раки, на этой неделе вы станете благоразумнее и будете решать многие проблемы рациональными методами, без лишних эмоций. Музыкальный совет найдете в песне «Прости» Сергея Трофимова.
2: Львы, можете рассчитывать на помощь, тем более, что сегодня она вам наверняка понадобится. Ваша песня в этот день — «Тюбик» Виктора Третьякова.
1: Девы, сегодня стоит заняться денежными вопросами, такими как напоминание начальству, что неплохо было бы повысить вам зарплату. Ну а должникам, что недурно было бы вам отдать долги. Песня вторника — «Россия» Вилли Токарева.
2: Люди обожают такие напоминания. Весы, сегодня вам стоит попытаться найти точку равновесия между личными чувствами и взаимоотношениями с другими людьми. Совет — ловите в песне «Цепи» группы «Кабриолет».
1: Скорпионы, возможно, вы избрали неправильную тактику. Сегодня самый удачный день, чтобы ее поменять. Осталось придумать, на что именно. А настроение песни — «Кони мои кони» группы «Сентябрь».
2: Стрельцы, у вас есть шанс почувствовать себя мудрым человеком. Вы будете легко находить общий язык с вашими коллегами. А тихий голос, размеренный темп беседы очень помогут. Ваши песни сегодня — «Желаю» Елены Ваенге.
1: Козероги, сегодня день особенно хорош для переговоров. Вы сумеете уболтать кого угодно. Рекомендуется использовать себя разумно. Ваша песня — «Красивые слова» Виктора Королева.
2: Водолеи, сегодня возможны конфликты с начальством, но постарайтесь переносить их с долей философского подхода. Ваша песня сегодня — «Научи меня» Михаила Бублика.
1: Рыбы, следите за конкурентами, не болтайте лишнего, так как ваши информации могут воспользоваться против вас. Ваша песня — «Сладкими губами» Леон Серденко. Радио «Шансон» всем желает легкого и музыкального вторника.

0: Реклама. В «Эксперт Авто» автомобили легендарного корейского качества с увеличенной выгодой по программе «Трейд-ин». Новый «Солярис» ждет вас по цене от 2 миллионов 235 тысяч рублей. Надежность, проверенная временем. Количество автомобилей ограничено. Ждем вас в «Эксперт Авто». Улица Демократическая, 55. 321-400.
1: Стоимость указана на автомобиле «Солярис Каредес» в начальной комплектации при условии обмена вашего автомобиля по программе «Трейд-ин». Не является публичной офертой.
2: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
4: Этим летом во всех аптеках Фармленд. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Фармленд.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевта.
6: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: 8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Владимир Путин заявил о беспрецедентном уровне отношений России и Китая. По словам президента, Москва и Пекин активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, расширяют гуманитарные обмены. На взаимной основе действует безвизовый режим между странами. Глава государства отметил, что российско-китайский товарооборот давно превысил отметку в 200 миллиардов долларов. Практически все взаиморасчеты ведутся в рублях и юанях. Сегодня Владимир Путин отправится в Китай с официальным визитом. Стороны подпишут около 40 документов. Самым дешевым направлением на море этим летом стала Анапа. Курортный город практически завершил ликвидацию последствий разлива мазута в Черном море. И с 1 июня около 10 километров очищенных пляжей уже будут готовы принять туристов. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров Сергей Ромашкин. По его словам, Анапа примерно на 10% дешевле Геленджика и на 20% дешевле Сочи. Трехдневная жара в Москве побьет прошлые температурные рекорды. Сегодня и завтра в столице прогнозируется плюс 32 градуса без осадков, а в четверг, 21 мая, ожидается до плюс 31 с переменной облачностью и кратковременной дождливой грозой, сообщила РИА Новости ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, ранее такой высокой майской температуры в Москве продолжительностью в 3 дня подряд не было. А далее в утреннем шоу в формате 2D обсудим, как часто вы встречаетесь с друзьями и где это происходит. Пишите в Макс и другие мессенджеры. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Вилоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
2: Игорь Иванович, у вас новые очки?
3: Да, Людочка, доктор прописал.
2: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
3: Кого их, Людочка?
2: Утреннее шоу в формате 2D.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: 8:05 в Москве. С вами утреннее шоу в формате 2D. Здесь по-прежнему Артем Демин и Марина Дымова. Мы всех приветствуем. Желаем вам доброго, жаркого, солнечного, палящего, знойного утра. Нет, мы такого вам не желали. Мы вам такого не желали, но просто так получилось.
2: Но это только в столичном регионе так
1: это
2: получилось.
1: Это да, потому что есть много городов в России, где еще лежит
2: очень
1: снег.
2: Жарко. Я, конечно, может, брюзга, но прям мне хотелось бы что-то попрохладней. Ну, в смысле, я не готова была, что...
1: Тебе хотелось бы прохладу Балтийского моря, вот этого, вот, когда ты гуляла
2: или
1: еще
2: Баренцева,
1: пару дней назад.
2: Или море Лаптевых.
1: Когда вот. Ты пару дней назад гуляла по пляжам Зеленоградска, я имею в виду.
2: Да, было дело. А, дорогие наши друзья, тут появилась такая странная новость, что почти каждый третий россиянин признался, что встречи с друзьями за последний год стали слишком дорогим удовольствием, и люди стали видеться реже, потому что цены в кафе и ресторанах подскочили.
1: Но ведь можно встречаться не обязательно в кафе и ресторанах. У русских людей традиция всегда была встречаться, ну, либо дома, накрывали на стол.
2: В старом дворике.
1: Ну, либо, ну, нет, в каком старом дворике? Мы что... Бакинцы какие-то.
2: Ну, какая-то песня есть про старый дворик.
1: Ну, это явно, нет, это не наша история. Вот, мы встречались, всегда домой тащили гостей. Ну, вот я как помню, я, например, по молодости маму предупреждал, что мама, вот сейчас с друзьями придем, там, все, что есть, мечи на стол, там, и так далее. Вот.
2: Так, ну,
1: ну
2: и что?
1: А вот то, что рестораны, вот это, встречи с друзьями в ресторанах, ну, это, извините
2: сейчас,
1: меня.
2: Ну, допустим, какой-нибудь мужчина говорит жене и детям, ко мне пацаны придут, вы там где-нибудь погуляете, ну, так же не сделаешь.
1: Нет.
2: Либо тогда надо звать всех с семьями и с детьми.
1: Нет, смотря какие
2: квартира
1: пацаны,
2: должна
1: смотря
2: быть.
1: Какие пацаны.
2: Да?
1: Пацаны бывают разные. Поэтому...
2: А с другой стороны, есть куча людей, которые такие, ну, давайте где-то увидимся, только не у меня. Ну, типа,
1: ну,
2: их себе не зовут.
1: Да,
2: давайте,
1: да, да.
2: Дорогие радиослушатели, обсудим вот эту тему. Часто ли вы видитесь с друзьями, где вы с ними встречаетесь? Зовете к себе, или, может, у вас есть друг с какой-то баней, дачей на берегу озера?
1: Ладно, мы не будем фантазировать за вас. Вы сами все напишите. Мы уверены в этом.
3: Когда-то с маменькой по Киеву гуляла Манюня девочка прелестной красоты, она прохожих красотою удивляла.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
6: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
8: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
10: Будет утро добрым, будет добрым день.
11: Утреннее шоу в формате 2D.
12: С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: о сокровенном.
1: 30% россиян признались, что да, встречи с друзьями за последний год стали слишком дорогим удовольствием. Так ли это? Хотим мы поинтересоваться у вас, стали ли вы замечать, что реже встречаетесь с друзьями исключительно по причине высокого ценника в ресторанах?
2: Ну, сейчас погода классная, можно устроить какой-то пикник, не обязательно идти в ресторан. Я хотела, знаешь, что сказать, Артем? Меня за этот год безумно удивила одна история по поводу друзей. А помнишь, когда мы в прошлом году уходили в отпуск? А мы с тобой сделали этот чатик,
1: да, где люди... создали чатик.
2: И что меня удивило в Петербурге и в Москве, когда был шансон года, то, что люди действительно дружат и ездят друг к другу в гости, и это до такой степени меня каждый раз эта история восхищает. И, дорогие наши радиослушатели, это реально дорогого стоит.
1: Хотя там были какие-то ссоры, перипетии, недопонимания.
2: Были ссоры,
1: скандалы,
2: какие-то разборки, и чат удаляли, создавали новый.
1: Да,
2: тот чат мы сами удалили, потому что все там ругались. Угу. И теперь я понимаю, что люди друг к другу ездят в гости. В Петербург, в Москву гуляют, общаются. И я правда вами восхищаюсь, потому что мне кажется, только действительно очень душевные люди способны во взрослом возрасте найти таких друзей, которых ты не боишься позвать в дом, каких-то незнакомых, которых ты знаешь, там, без году неделю в чатике бы переписывался. Вот ты бы кого-то так позвал? Не факт.
1: Из чатика?
2: Да.
1: Да, всех
2: сейчас
1: бы позвал.
2: Сейчас уже, да, из чатика, я имею в виду, когда это только все началось. Поэтому мы вами восхищаемся. Мне кажется, это как раз вот особенность радио «Шансона» и наших слушателей, что люди умеют дружить. Поэтому вот эта вот новость, что 40% опрошенных россиян говорят, мы реже видимся с друзьями, потому что это дорого. Да, мне кажется, если настоящий друг, он видит, что тебе грустно, он позвонит, скажет, я сейчас приеду. И неважно, в ресторане, на улице погулять или просто вместе там, сходить в магазин и купить какую-нибудь булочку.
1: Я считаю, что это отмазка. Люди просто говорят, что нет, мало денег, не пойдем, не будем встречаться. Но на самом деле для того, чтобы встретиться с друзьями, много-то денег и не нужно. Иногда
2: народ пишет, скиньте ссылку на чат, а мы уже правда не знаем, какая сейчас там, какой чат.
1: У нас уже
2: ее
1: нет, ребят, да, мы-то оттуда уже
2: удалились. Но если нам Сашка Казарец пришлет, я так понимаю, ну, ответственный за чат.
1: Администратор?
2: Да.
1: Поднялся. Так, ну что, давай почитаем сообщения, которые присылают наши слушатели. Доброе утро, я всех вообще тащу домой. И верно Артем сказал, и вчера вообще поехали, встретились на садоводе и заодно же там и пошопились.
2: Как вы там нашлись, это же нереально.
1: Поболтали. Ну, у входа, наверное. Сам кадр сходишь, и у ворот под вывеской.
2: Пробка, которая там обычно бывает, это люди встречаются с друзьями.
1: Конечно, 100%.
2: В общем, Александр Анатольевич из Петербурга пишет, что с друзьями собирается в баре примерно раз в месяц, иногда даже чаще.
1: Ну,
2: потому что из Петербурга. В Питере бар на баре и баром погоняет.
1: Евгений пишет, буду краток, а с друзьями встречаюсь каждый день и вообще это недорого. Плюс 7-909-955-1030. Напишите нам, как часто вы встречаетесь с друзьями. Стали ли вы встречаться реже из-за того, что вам стало дорого? Или это все ерунда?

0: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Мужской голос по телевизору настойчиво зовет в сказочную страну, где все бесплатно, где царит справедливость, и от этого все до одури счастливы. Зовет назад в социализм.
2: За сильную, справедливую, социалистическую родину.
1: Сейчас забыты проблемы социализма, которые привели к развалу Советского Союза. Но достаточно вспомнить общеизвестный факт. В Советском Союзе в мирное время ввели карточки на продовольствие. Их скромно называли талонами. На колбасу, масло, табак. Нас зовут из страны полных магазинов в страну пустых полок и карточек. Кто-то скажет, что сейчас все дороже, чем тогда. Но какая же разница, сколько стоит то, чего нельзя купить? В мире есть страны, оставшиеся в социализме. Например, Куба. Вива Ленин! И средняя зарплата $30 США в месяц. Прожить на эти деньги невозможно. Поэтому каждый кубинец приписан к продуктовой лавке. Через нее распределяются товары. Туда жители приходят с книжечкой размером в ладонь, которую называют «Либерта». Она дает кубинцу право ежемесячно получать по льготной цене 3 килограмма риса, полкило бобов, пакет макаронных изделий, 2 килограмма сахара, пол-литра соевого масла, пакетик кофе, 5 яиц, соль и небольшое количество куриного мяса и рыбы. Еще кубинцам положено в месяц полкило вареной колбасы, вместо которой могут выдать неаппетитную смесь мясного фарша и соевой массы. Либерта в переводе на русский «освобожденный». Хотите быть таким освобожденным? Выбирайте социализм. Есть, правда, еще КНДР, там зарплата $10. И если вам кто-то скажет, что есть еще и Китай, там социализм, улыбнитесь. Китай занимает второе место после США по числу миллиардеров. При социализме миллиардеры, сами понимаете, не выживают. Россия занимает по этому показателю 5-е место. Мы явно ближе к социализму. А хотелось бы в рейтингах развития быть поближе к Китаю, не правда ли? Но тогда надо стремиться в капитализм, как китайцы, а не к получению по карточкам вареной колбасы, как при настоящем социализме.
0: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
5: Дымова и Демин.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Откровенно расскажите нам о встречах с друзьями. Стали ли они реже по причине дороговизны, или, может быть, по каким-то другим причинам, или, может быть, просто что-то вот еще
2: можно влияет? Можно я расскажу историю?
1: Географические какие-то сложности. Вы живете в разных...
2: городах.
1: В разных нет.
2: Или странах.
1: Ну, ладно, что в разных районах города. В Москве тоже,
2: вот,
1: например.
2: Вот смотри, у меня как-то была встреча с одноклассниками. Я понимаю, что одноклассники – это не всегда равно друзья.
1: Ну, прям вообще даже не равно.
2: И, в общем, это было давно, но для меня это было таким каким-то шоком. И я понимаю, что многие попадаются на эту ситуацию, короче. Мне было, наверное, лет 19, там, вторая зарплата. Ну, в общем, только начинаешь жить самостоятельную какую-то жизнь.
1: Только продала пару самолетов первые, и вот уже зарплата.
2: И, в общем, и мы договорились с одноклассниками встретиться. Дело было на Орехово-Борисово.
1: Вот ты тогда продавал самолет уже?
2: Да, да, да.
1: А, ну вот
2: я... И, в общем, и история была такая, что, ну, хотелось как-то, знаешь, кто как устроился, кто куда поступил, у кого что в жизни происходит. Получается, после выпуска, ну, прошло, наверное, года два после выпуска из школы. Здесь мы встречаемся, едим, пьем, и никто не обсуждал, типа, а как мы будем оплачивать счет?
1: Опа!
2: И ты понимаешь, и я понимаю, когда встречается много друзей, кто-то подвыпил, еще что-то, и, в общем, и получается так, что все начинают расходиться, и остаемся мы, и еще один мой одноклассник, его зовут Егор Соколов, мы с ним до сих пор дружим.
1: А ты наивная, оказывается, девочка.
2: И, короче, а я еще такая думаю, ну, первая зарплата. И, в общем, и так получилось, что вот это то,
1: ты
2: что...
1: Ты оплатила весь этот сабантуй.
2: Ну, то есть часть за себя перевели, часть оплатили. А другая часть, которая хорошенько так усугубила, употребила и все такое, они куда-то просто все растворились, исчезли. И как бы и мы вот с этим Егором просто там по сусекам скребли, потому что заплатить за весь класс, она тогда встретилась, наверное, ну, человека 22. Ну, то есть это почти свадьба.
1: Ну, это косяк. На самом деле, это твой косяк, прежде всего.
2: Что сейчас же тоже такое бывает, потому что...
1: Ты понимаешь, что начинается встреча выпускников с вопроса, поскольку скидываемся и кому переводим?
2: Да не знал я тогда об этом. Это сейчас я уже
1: с
2: опытом человек. И ты думаешь, кто-то...
1: Боже мой, какие наивные люди.
2: Мы с тех пор потом вот этим классом собирались крайне редко.
1: Я бы ненавидел этих людей, я бы... На них вообще каких-нибудь этих бы навел коллекторов.
2: Поэтому вот эта вот новость, что люди стали реже встречаться, потому что это дорого, а так, ну, ты же не придешь в ресторан, допустим, вас 7 человек, и ты говоришь, нам каждому отдельный счет. Да ну нет, конечно, не будет так заморачиваться ни кафе, ни ресторан, они
1: поэтому сразу все
2: единый счет, а ты потом сиди, этому переведи тому, а кто-то же уйдет и скажет, я потом переведу и забудет.
1: Вот у нас была встреча выпускников тоже недавно, на которую я, конечно же, не поехал, потому что это город Липецк. А я все-таки по Москве, вот, и там первый же вопрос, типа, вот
2: а
1: такая сумма,
2: платим?
1: Переводим, да, переводим туда-то, все, не оплатил,
2: без билета,
1: до свидания.
2: Нет, я сейчас это тоже понимаю, но тогда, понимаешь, отсутствие какого-то вот такого вот опыта, вот смотри, Юрий нам пишет, и собрались мы в пятницу, 15 мая, в кабаке в Энгельсе, нас было 5 человек, не все пришли, в субботу мне на работу, около часа ночи я пошел домой, а 4 человека еще до утра гуляли. Так вот итог, когда я уходил, счет был около 33 тысяч рублей. А что вошло основное? Там 6 бутылок беленькой, много разливного пенного. А там, и, в общем, огромная порция рулька свиная запеченная, несколько порций бараньих ребер, пистолетиков, шашлычок. Ну и там, естественно, море закусок, нарезок, сало, селедка и различный разносол. Ну и что особенного? 33 тысячи рублей. Люди на такие деньги месяц, некоторые живут. Mm-hmm. Я просто в шоке, пишет Юрий. Юрий, а как в итоге вы разделили, если вот вы ушли раньше, а ребята еще продолжали есть и выпивать? Это же тоже, наверное, вы теперь об этом думаете. Или нет?
1: Забавно, нет, я здесь вообще не понял. Во-первых, из двух частей состоит сообщение Юрия. Ты начала читать со второй части.
2: Я сразу про деньги.
1: Да, ты сразу про деньги. А я не понял, кто за это все заплатил. Юрий или нет?
2: Скидывались, я думаю.
1: Ну, непонятно.
2: Ну, 5 человек по 33
1: тысячи.
2: Ну,
1: надеюсь, там никто никого не кинул.
2: 33 тысячи, это прилично.
1: Сделаем небольшую паузу, потом разберемся.
0: Автомобильные новости.
3: Всем привет. С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Ни для кого не секрет, что уровень цифровизации в Российской Федерации находится на высочайшем уровне. Полезные и удобные сервисы сопровождают нас во всех областях жизни. Теперь виртуальная реальность добралась до детского образования в части безопасности дорожного движения. Оператор систем фото-видеофиксации совместно с Минтрансом Московской области разработали VR-тренажер под названием «Мир безопасных дорог». В состав обучающего комплекта входит программное обеспечение, 15 очков виртуальной реальности и 30 контроллеров. А для сбора статистики действий школьников используется ноутбук-сервер. В виртуальном мире для школьников подготовлены 3 сценария, которые разработали на основе типовых маршрутов ребенка. От дома до школы, от школы до парка и обратно домой. При этом в тренажер загружены реальные локации Московской области. Также в виртуальном пространстве ученики могут взаимодействовать с общественным транспортом, такси и полицейскими. Ориентироваться на маршруте школьникам помогает робот-наставник. Тестирование тренажера начали в одной из школ подмосковных Химок. В случае доказанной эффективности прогрессивная система обучения безопасности дорожного движения может быть внедрена и в других школах. Это самая инновационная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в «Санлайт». Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
2: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
3: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2020.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность».
8: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
9: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
10: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8.

0: 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предпринимателей, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Откровенно, сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
3: Итак, новость. Еще раз спешим вас ознакомить с ней. Почти каждый третий россиянин признался, что встречи с друзьями за последний год стали слишком дорогим удовольствием. Встречаться стали реже, встречаться стали меньше.
4: Потому что это дорого из-за цен в ресторанах, из-за цен на такси. И мы тут
3: не понимаем, зачем вы тащите людей в ресторан.
4: Нет, почему мы не понимаем? Нам Юрий написал историю, как 5 друзей встретились и погуляли на 33 тысячи рублей, и это в Энгельсе.
3: Да.
4: Но люди реально месяц на такие деньги
3: живут.
4: А
3: Юрий отдал всего 2,5.
4: И при этом он пишет, что кто сколько может, тот столько и отдает. Я когда уходил, заплатил 2500, пишет Юрий, да. И сказал, что завтра скажите, кому я переведу оставшиеся 3500. Но никто ничего не сказал и не попросил. У кого-то есть возможность, а у кого-то нет. Завтра будет наоборот, так и живем. На совесть, помогая друг другу, и понимаю. Следующий наш слушатель Антон пишет, что их было 11 человек. Они заплатили 170 тысяч рублей в каком-то ресторане. И Антон говорит, оплатил все я. Я аж не поверила, пишу, Антон точно это за всех заплатил? Он пишет, да. Я считаю, что у кого есть деньги, тот и платит. Почему нет? У меня одноклассник миллиардер. Он в Америке живет. И если бы он был, он бы заплатил. А вот и следующий после миллиардера из Америки идет у нас Антон. Но на самом деле в этом, наверное, есть тоже какая-то правила мужской дружбы, потому что, например, у нас тоже бывает, у меня есть девчонки, с которыми я дружу, это вот у нас клуб культурологов, мы еще в институте вместе учились, и у нас бывает, что кто-то пишет, девчонки, у меня денег нет, я сегодня не могу, мы ей говорим, так, нет, все равно приходи, потом разберемся. Ну,
3: то есть, все равно вот... приходи, у нас есть бутылка с водой, приходи, все будет нормально.
4: Ты бы вот, скажи, согласился, когда, если бы, допустим, у тебя нет денег, друзья, говорит, вообще не важно, приходи.
3: Я очень некомфортно. Я очень некомфортно.
4: Нам нужен ведущий.
3: Вот, тогда да, тогда да.
4: За еду поработаем.
3: Почему нет? Так, доброе утро, любимый ведущий. Мы с друзьями стараемся видеться чаще. В феврале встречались одноклассники 35 лет со дня окончания школы. Отмечали в кафе. Ну а с подругой видимся часто, было бы желание, повод-то мы найдем. Летом можно на природе, шашлык, речка. В общем, Наталья из Рязани не видит никаких проблем для того, чтобы встретиться с друзьями.
4: Да, лето действительно спасает. Алексей Сергеевич на связи с друзьями. Встречаемся регулярно, каждую неделю. Иногда караоке, иногда просто дома. На майские вот ездили в Минск, а на Новый год были в сауне. Нужно общаться и находить возможность для встречи. А то, что все в жизни дорожает, это нормально.
3: Максим пишет, с друзьями видимся часто. Часто ходим в кафе. Собираемся у меня на даче под шашлык. В общем, тоже никаких проблем. Встречи реже не стали.
4: Тут еще, знаете, важный момент. Действительно, ведь есть такие люди, которые начинают сливаться. Типа, у меня дела. У меня там жена, у меня муж, слушай, у меня дети. И вот находишь
3: всякие... А это, кстати, не сливаться.
4: Это прям бесит.
3: Марин, это не сливаться.
4: Да? А
3: это ты свободная девушка, и тебя как бы вторая половинка ни к чему не обязывает, потому что, ну, ее просто нет. А вот очень многие люди, им вторая половинка запрещает, и они такие, ну, нет, не получается.
4: Мужика опять пойдешь, не пущу.
3: Да,
4: вот так, из этой
3: так,
4: серии.
3: Часто, да, так и бывает.
4: Но это, знаешь, тоже, мне кажется, это ненормально. Если мужчина все время, были у него друзья, тут ему жена говорит,
3: Марин,
4: ты туда не пойдешь.
3: Это называется каблук.
4: Нет, каблук это идеально. Лучшие мужчины, вообще все лучшие мужчины, идеальные семьи, а не только с теми, кто заведомо согласен с тем, что он каблук. Это я как бы даже
3: спорить не буду. Ну так вот, но она не пускает его,
4: и все. Ну не обязательно, как можно не пустить мужчину на встречу с друзьями?
3: Марина!
4: Там же у них обмен премудростями.
3: Да я тебя умоляю, сейчас 50% напишут мужиков, что их жены не пускают нас встретиться с друзьями.
4: Реально, напишите, у вас есть те, кого жены не пускают? Нам интересно.

0: Реклама.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: 9 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Негативный тренд износа коммунальных сетей в России сменится на позитивный в ближайшие 2-3 года. Об этом заявил РИА Новости вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, с проблемой позволит бороться набор тарифных решений, чтобы устранить перекосы в разных регионах. Специалисты на федеральном уровне анализируют положение субъектов, которые исторически годами не добирали тарифы за ЖКХ и довели ситуацию в предприятиях коммунальной сферы до банкротства. Минстрой подготовил решение, обязывающее регионы направлять не менее 5% собираемого тарифа на инвестиции в модернизацию сетей. Спрос на курьеров в России за год увеличился почти в 3 раза. Количество предложений выросло почти до 32 тысяч, сообщает РИА Новости. Много вакансий и для кладовщиков. В апреле работодатели разместили более 16 тысяч предложений, что на 22% больше, чем год назад. Кроме того, продолжает расти спрос на водителей. Число вакансий увеличилось на 3% и составило свыше 24 тысяч. Популярность онлайн-торговли и развитие сервисов доставки продолжают стимулировать спрос на персонал в логистике и складской обработке. Летние каникулы для школьников невыпускных классов в этом году начнутся 27 мая, что на 5 дней раньше обычного. Об этом рассказал агентству ТАСС эксперт Минпросвещения Игорь Якимов. По его словам, решение связано с рекомендацией ведомства завершить учебный год 26 мая, чтобы своевременно подготовить пункты приема экзаменов. В этом году они начнутся не раньше 1 июня. Единые даты позволят своевременно организовать итоговые школьные мероприятия и обеспечить меры безопасности. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в этом году ЕГЭ будут сдавать более 93 тысяч человек, в том числе выпускники прошлых лет. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 23, днем без осадков и до плюс 30. А далее в утреннем шоу в формате 2D продолжаем обсуждать, как часто вы встречаетесь с друзьями и где это происходит. Пишите в Макс и другие мессенджеры. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Людочка?
2: Да, Игорь Иванович.
1: Что-то у меня в компьютере файл не открывается.
2: А в каком формате у вас файл?
1: Я знаю только один формат. Это 2D.
3: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».
4: Что ж ты, фраер, сдал назад?

0: Откровенно о сокровенном.
1: 9:06 время московское. С вами утреннее шоу в формате 2D. Здесь Артем Демин и Клавка Помидориха. Она же Марина Дымова.
2: Клавка Помидориха, кстати, хочет рассказать вам, куда Давай. Сводить друзей, потому что 3 дня погружения в конную индустрию.
1: Давай, расскажи,
2: конечно. Москвичей и гостей столицы с 22 по 24 мая в конно-спортивном комплексе «Битца» пройдет международная конная выставка «Эквирос». Это уникальная площадка для обмена опытом и демонстрации достижений российских производителей и спортсменов. Так что берите друзей, приглашайте их. Зрители увидят свыше 100 лучших лошадей страны.
1: Кроме того, состоятся семинары, лекции, мастер-классы по верховой езде, парад пород. Это наше любимое мероприятие. Конное шоу и многое другое. Ну и самое приятное, что детишки до 3 лет на этот праздник могут попасть совершенно бесплатно.
2: Ну, это же замечательно. Мы продолжаем читать ваши сообщения про встречи с друзьями. Дорого ли вам это обходится? Думаете ли вы про деньги или просто приглашаете в гости и не паритесь?
1: Стали ли ваши встречи с друзьями реже, потому что цены выросли на кафешки,
2: может,
1: ресторанчики и прочее?
2: Жена перестала отпускать.
1: Тоже такие моменты нельзя исключать.
2: От Марины. У меня есть друг, всегда был душа компании, было очень много друзей, но он развелся с первой женой и познакомился с новой. А она не то, что не дает друзьями встречаться, она истерики устраивает. А если он ослушался, то его вещи вылетают из окна. Вот так мы потеряли своего хорошего друга. Я вообще считаю неправильным удерживать мужчины. У него тоже должно быть общение с друзьями и вообще личное пространство. Это на связи Пермь и Марина. Ну а что значит вещи вылетят из окна? Ну то есть это как вообще? Типа она будет до такой степени, а на работу ему можно ходить?
1: То есть он настолько ей безразличен, с одной стороны, и она им настолько не дорожит, что готова выкинуть вещи только за то, что он встретился с друзьями.
2: Ну это какой-то абьюз.
1: Ну это прям жесткий абьюз.
2: Это
1: мужчины,
2: неправильно.
1: Если вас обижают, напишите нам, пожалуйста.
2: Мы вас заберем
1: мы
2: к себе.
1: При...
2: И от таким женщинам. Слушай, а прикольно, да, забирать всех, кого жена куда-то не пускает?
1: Ну да, да. Да, приезжаем.
2: Мужчин будет.
1: Так, доброе утро, любимые ведущие. Мы с друзьями стараемся видеться чаще. В феврале встречались одноклассники. 35 лет со дня окончания школы. Отмечали в кафе. Ну, а с подругой видим сейчас, чьи было бы желание летом... А, это я уже читал. Да что ж я такое-то?
2: Ну, не знаю.
1: Когда я перестану читать по два раза одни и те же
2: сообщения? Что-то для профилактики Альцгеймера. Любовь из Питера. Она вот что написала. Марина, спасибо, что ты напомнила мне про мою последнюю встречу одноклассников, которая была пару недель назад. А ведь мне не перевели деньги за ресторан. Я об этом совсем забыла. Нас было всего 6 девчонок, с которыми мы закончили 9 класс в 95-м году. Но от этого маленького количества людей встреча получилась очень душевная. С друзьями в Питере, которые живут в соседних районах, со мной я встречаюсь намного реже, чем с теми, кто живет в других городах. Почему-то так получается. А как можно любовь забыть, что вам кто-то должен денег? Представляешь, любовь может себе позволить. Такую забывчивость. Ты забываешь, что читал 2 раза одно и то же сообщение.
1: А кто-то забывает, что к ему кто-то должен денег. Ну, это приятно, это приятно. Так, доброе
2: Всем
1: утро.
2: Всем бы так жить, да?
1: Да, доброе утро. У нас как-то так повелось. Не люблю ходить по гостям, поэтому собирались постоянно у меня. Складывались, кто что принесет, готовились сами. Это было просто на славу. Дружили с семьей. Дружим и сейчас с теми, кто жив. Татьяна Ижевск. У нас уже 29 жары и без дождей. Татьяна, ну так, а встречи-то они происходят или уже и не с кем встречаться? Как-то я не понял. Насколько часто у вас то, что было, вы написали, да, там складывались, кто что принесет. Сейчас что, как? Есть встречи или их вообще уже нет?
2: Маруся пишет, я вам, ребят, вот что скажу. Есть такие мужчины, которых просто не отправишь на встречу с друзьями. А если он и идет, то всегда берет меня с собой. Ему там скучно без меня, так говорит. Вот и в феврале мы ездили в Ярославль к вашей слушательнице Ольге, тоже вместе.
1: Да,
2: ну и Питер на встречу на шансон года с моими друзьями из того самого чата. Муж тоже. Да, я помню, Маруся, вашего мужа, он даже как будто бы уже перестал на всех смотреть с удивлением. Он уже как будто бы всех нас принял.
1: Он уже как будто бы смирился. Ладно, друзья, продолжайте писать, плюс 7-909-955-1030. Заметили вы, что ваши встречи стали с друзьями реже? Или у вас все хорошо? Пишите.
3: Реклама. От Кавказа до Камчатки. С маслом Lubrix. Все в порядке. От Сибири и до юга. Lubrix. По совету друга. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-923-17.
7: Будет утро добрым, будет добрым день.
8: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Артем.
3: Да, Марина.
2: Стихи пришли. Все кумиры и фанат. Есть всего один формат. В нем Марина и Артем. В 7 утра вещают в нем. Столько дарят позитива и эмоций, и креатива. Угадай, кто?
3: Надежда Ершова.
2: Надежда Браво.
3: Так, ну, давайте продолжим читать сообщения на тему встречи с друзьями. Часто ли вы встречаетесь?
2: Или может вас быть... жена не пускает?
3: Ну, не так мы ставили вопрос, Марина. Но теперь уже можно и так. Любимые ведущие, встреча с друзьями — это вообще не...

0: про деньги. Ты читала это сообщение? Mm-mm. Это вообще не про деньги, это про душевные беседы, воспоминания и смешные моменты, когда можно собраться с подругами и просто поржать. Для меня не нужны ни кафе, ни рестораны, а с близкой подругой можно провести беседы, даже прогуливаясь по парку с мороженым. Я сама гостеприимная. С любовью, просто Мария, Санкт-Петербург.
1: Классно. Евгений, мне понравилось сообщение из Ростова-на-Дону. Если друзья только для посиделок и ресторанов, то это не друзья. Друзья – это те, кто помогают, чем могут. Даже разговор простой – это помощь. У нас соседи, которые появились в 22-м году, они из Мариуполя, стали лучшими друзьями. Сначала помогали просто как людям, потому что они приехали из незнакомого места, а потом переросло в крепкую дружбу. Передайте привет Алену и Сергею. Для дружбы много денег не нужно. Еще за время СВО мы подружились с еще одной семьей. Руслан, папа ребенка, ушел на СВО. Мы стали помогать его семье. Даже ребенка домой, если завести после школы нужно. Так и подружились. Передайте привет и Руслану. Пускай он возвращается скорее домой.
0: Конечно.
1: И все ребята пусть возвращаются быстрее.
0: Да, это абсолютно правильно.
1: Вот Евгений правильно описал настоящую дружбу. Это действительно помощь и поддержка, а не так, что жена тебя не пускает, ха-ха-ха, ты каблук. Ну, вот так, это вот не дружба, ребята.
0: Дмитрий пишет, с друзьями встречи происходят по-разному, но в основном встречаемся у нас на даче. Хотя давненько не были в гостях. У себя дома мы чувствуем себя свободнее, мы гостеприимные люди. Для нас нет проблем встретить и накормить друзей чем-нибудь вкусным домашним, угостить вином из нашего виноградника, а также пивом собственного приготовления и напитками разными. Особенно нам нравится видеть, как друзья радуются гостинцам, которые мы им собрали. Ну что ж, действительно, это очень хорошо.
1: Погреба свои перед новым сезоном так люди освобождают, видишь? Вячеслав пишет, всем привет, слушаю давно, пишу вам первый раз. А с друзьями мы встречаемся, жены у нас не против, платим по возможности поровну. Но если кто-то на мели, то он, конечно, не за бортом, он с нами, потом, если что, сочтемся.
0: Так, ну ладно, давайте, Марина, сделаем что-то приятное. Разыграем,
1: например, что-то приятное,
0: например,
1: если билет. Вдруг вы давно хотели с друзьями сходить на российскую серию кольцевых гонок, то радио «Шансон» вам такую возможность предоставит. Зрители смогут не только посмотреть гонки, но и посетить экскурсию в падоке команд, пройтись по стартовой прямой, сфотографироваться с пилотами, с автомобилями. Праздник скорости для всей семьи с развлечениями, вкусной едой, невероятными схватками на трассе. Сам Виталий Петров там будет. Что нужно сделать? Дозвонитесь в эфир.
0: 223-5550, код Москвы 495. Мы зададим вам вопрос, дадим вам три варианта ответа. Если вы выберете правильный вариант, то вы станете победителем нашей игры «Утренний прогрев» и получите два билета на гонки. Звоните.
2: Реклама. Станет

0: «Клиника Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Слышишь этот ритм? Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мот, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость – группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefistv.ru. 16+.
3: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
5: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх» бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: «Прогрев» на радио «Шансон».
1: Итак, это утренний прогрев. У нас есть два билета на гонки, на российские кольцевые гонки. И за эти два билета у нас поборется Светлана. Светлана, доброе утро, здравствуйте.
2: Доброе утро, здравствуйте.
1: Обычно в эту игру нам стараются дозвониться все-таки мужчины. Ну, либо девушки, которые знают, что их мужчины точно увлекаются гонками и хотят им сделать приятное. Вы сами увлекаетесь гонками или хотите сделать приятно своему, не знаю, мужу, брату, какому-нибудь родственнику?
3: Сыну.
2: Я хочу сделать приятное дочке и зятю.
1: А, дочке и зятю. Ну что ж, это благородная цель у вас. Будем надеяться, что вам сегодня непременно повезет. Но вопрос, как мне кажется, достаточно каверзный.
3: Вопрос Артем нашел какой-то суперсложный, но да. Я думаю, что Светлана справится.
1: В общем, смотрите, Светлана, гонщик Формулы-1, вот, он сидит в своем болиде, и перед ним есть руль, на котором есть какое-то количество кнопок. Вот, каждая эта кнопка...
3: Кнопки и переключатели.
1: Да, там кнопки, соответственно, контролируют определенные аспекты работы автомобиля, представляя пилоту максимальный контроль параметров, и случайное нажатие не той кнопки может просто лишить гонщика шансов на победу. То есть нужно быть очень аккуратным, когда у тебя в руках руль болида Формулы-1. Как вам кажется, сколько кнопок переключателей максимально может находиться на этом самом руле?
3: Три варианта ответа. 5, 15 или 25.
1: Вот такой вопрос.
2: Да.
1: Мы говорили, что будет... Говорили, что будет сложно.
3: Кнопки и переключатели на руле.
1: Вот.
2: 5, что, наверное.
1: Вам кажется, что 5?
3: Ну, серьезно? Ну, Формула-1.
1: Подождите, у вас
3: гоночный
1: есть?
3: Болид.
1: У вас есть автомобиль? Вы вообще представляете, как выглядит современный автомобиль? В обычном автомобиле сейчас 5? Даже на руле
3: 5,
1: огромное
3: 15
1: количество.
3: 5, 15 или 25 кнопок у гонщика на руле болида Формулы-1.
2: Ну, наверное, третий тогда вариант.
1: 25? Наверное, третий. 25. Вы выбираете вариант 25.
3: Там зять, что ли, пришел подсказывать?
1: Пришел зять.
3: Чтобы
1: билеты взять, конечно. Ну что же, да, Светлана, действительно, 25 кнопок и переключателей в современном автомобиле Формулы-1 в болиде. Поэтому вы молодец, отвечаете правильно. Да, это только на руле. Отвечаете правильно. Ну и, конечно, вы представляете, как должен быть аккуратен гонщик во время езды, чтобы случайно не нажать какую-нибудь не ту кнопку. В общем, да, Светлана с задачей
3: зять
1: справилась.
3: Зять и дочь Светланы отправляются на российскую серию кольцевых гонок. Ура,
1: мы вас поздравляем.
4: За ней.

идеально подходит и для дома, и для дачи. Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, еще несколько ваших сообщений на тему встречи с друзьями. Как часто они происходят? Стали ли они реже или ничего не изменилось? Здравствуйте, радио Шансон. У нас есть друзья со студенческих времен. Дружим уже более 30 лет. Так вот, в молодости мы, конечно же, очень часто ходили в гости друг к другу. Сейчас как-то что-то изменилось. В настоящее время встречаемся уже не так часто. Но, к счастью, это не связано ни с деньгами, ни с ценами, как-то просто изменился распорядок жизни. Но, тем не менее, стараемся встречаться, когда у кого-то день рождения, ну и майские праздники, шашлыки, это святое. Всем хороших друзей, пишет Ирина из Башкирии.
2: Погода и лето, они как бы располагают к тому, что вот этих отмазок, типа нет денег, в кафе дорого, а вообще не работает,
1: ну,
2: реально.
1: Да. Лавочки, скамейки, озеро. Парки,
2: никто не отменит. Главное, на детских площадках не употребляйте, это не очень...
1: Не, если употребляете на детской площадке, то только в ракете, ребят. Только в ракете.
2: Слушай, в нашем возрасте некоторые могут застрять в этой ракете на детской площадке.
1: Я про эти говорю.
2: Алекс нам пишет из Дюссельдорфа. Как хорошо просыпаться под песни Круга и под радио Шансон. С друзьями встречаемся редко, но метко. Вот недавно вытащил своих женатых друзей на рыбалку в Амстердам на 3 дня. Теперь это называется Амстердам, квартал красных фонарей. Так, конечно, не всех каблуков на 3 дня отпустили, но про деньги, конечно, у нас никто не думает. Главное отдохнуть душой. А ты поехал на рыбалку?
1: В Амстердам? На рыбалку? Смотря за сколько. Так, Елена, город Ковров, пишет. Мы с подругами раньше вместе работали, прошло уже больше 20 лет. Сейчас уже кто-то на пенсии, кто-то в другом городе, но пару-тройку раз в год мы все-таки встречаемся. Такие встречи заряжают нас энергией, позитивом. Можем говорить бесконечно о чем угодно. Люблю своих подруг. Свету, Любу, Тоню, Иру и Марину.
2: Денис нам пишет. Доброе утро, радио Шансон. Мы с другом встречаемся очень редко, но если так получается, то мы либо в гараже ремонтируем мою машину, либо на рыбалке. Планируем 1 июня встретиться, мотор ремонтировать. С уважением, Денис. Денис, а у вас машина специально? Она так, типа, это повод увидеться.
1: В нужный момент ломается. В нужный момент просто ломается. Анатолий пишет. С друзьями встречаемся редко, хотя живем, вы не поверите, на соседних станциях метро. Но просто график не совпадает. У всех работа, дела, но часто присылают друг другу смешные видосики и хоть какая-то связь поддерживается. Анатолий, ну вот эти вот видосики и открыточки, это, конечно, не то, что нужно для
2: друга. Я вот прям не понимаю вот этих открыток.
1: Марину они прям триггерят, эти видосики.
2: Я правда не люблю.
1: Марина блокирует людей, которые ей присылают больше одной открытки в месяц. То есть вторая открытка сразу блок идет.
2: Ты сейчас рассказываешь, люди же есть такие, которые мне присылают.
1: Все, уже их нет же, ты их уже заблокировал.
2: Если я на них не отвечаю, значит, не надо мне... Потому что, например, есть у нас слушатель Матвей из Омска, он регулярно ВКонтакте мне присылает видео котов, ну, всякие смешные. Я как бы на них реагирую. Если я подаю какие-то сигналы, значит, все окей. Так, а ты из Владивостока читал сообщение? Только?
1: Нет.
2: Здравствуйте, мы частенько встречаемся с друзьями в будние дни в автокафе, попить кофе, поболтать о том о сём, а в выходные или праздничные дни собираемся у меня на даче. Мне их там проще всех разместить под шашлычок, коньячок, на свежем воздухе все это гораздо веселее. Можно и пошуметь, и песни петь, в летнее время в бассейне побеситься. Если идем в кабак, то на стол обычно скидываемся поровну, и никаких проблем никогда у нас не возникало.
1: Да, не то что у вас, Марина.
2: Ну, сейчас это было в детстве. Сейчас
1: я не знаю, в каком детстве у тебя это было.
2: 18 или 19 лет мне было.
1: Заплатила 120 тысяч за стол.
2: Ты путаешь меня с Антоном, у которого друзья миллиардеры из Америки.
1: Я тебе про это и говорю. Проси у Антона денег. Так, Владислав из
2: Рязани. Он только фотки рыбы и пива присылает.
1: А, ну тогда да. Денег немного там осталось после того похода за 170 тысяч. Владислав из Рязани пишет нам. С друзьями встречаемся в основном в квартире или на даче. Гостей мы принимать любим. На следующие выходные следующие выходные едем в гости тоже на дачу к друзьям. Всем хороших выходных.
2: Виктория.
1: Рано выходных-то.
2: Да, еще только вторник.
1: Вы уже прям, Владислав, мысленно уже за столом.
2: А может, там в Рязани по-другому дни недели, знаешь,
1: разные. А может быть, сейчас в Рязани суббота? А мы этого не знали. Ты про это, Марин? Ну, нет.
2: Ну, знаешь, разные часовые пояса. Виктория пишет, сейчас очень удобно просить разный счет. Если компания большая, то заранее заказывайте банкетное меню, на которое люди скидываются поровну. Если не общий счет, то каждый за себя переводит тому, кто оплачивает. Если честно, ни разу не сталкивалась с такими историями, как слушатели пишут и как рассказывала Марина. Мы со школьных времен, лет с 14, помню себя и наши посиделки с друзьями. Это квартира, дом, поляна в лесу или кафе. А для встречи с друзьями сейчас столько возможностей, где деньги не нужны. Было бы только желание, пишет Виктория.
1: Ну и да.
2: Нужно же на рынок пойти и просто пробовать по ягодке везде. И уже вроде как и поели, и с друзьями пообщались.
1: Это ты предлагаешь с друзьями? Вот вы ходили бы по рынку и пробовали бы ягодки?
2: Ну слушай, когда малина килограмм 4000 стоит, какие еще
1: тебе ее не дадут попробовать, я тебе уверяю. Да?
2: А зачем спрашивать?
1: Бесполезно. А, тогда это уже воровство, Марин. Это уже совсем...
2: Одна ягодка.
1: Марин, тогда ты с друзьями будешь долго сидеть и не разлучаться где-то за проволокой. Дорогие друзья, это все истории. Спасибо вам огромное. Впереди гороскоп.
0: Реклама на радио Шансон.
3: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных

0: Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
5: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
10: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
11: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Кутидзе.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Звезды на ладони. На радио Шансон.
1: Вторник на календаре. 19 извините, мая. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды.
2: Не перевернул.
1: Не, я не перевернул. Я, как и Захарыч, не перевернул. Так, Овны, пора перестать сдерживать свои амбиции, сомневаться в своих силах. Смело делайте то, что считаете нужным. Ваша песня «Гуляй, душа» Михаила Шуфутинского.
2: Тельцы, сегодня будьте осторожны в отношении коллег и друзей. Они могут вас подвести или даже спровоцировать на ненужный финансовый риск. А ваша песня сегодня «Осторожно, женщины» Валерия Кураса, у которого сегодня день рождения.
1: Близнецы, вы сегодня будете настолько яркие и громогласны, что окружающие просто не смогут вас не заметить. Настроение песни «Посланница небес» Стаса Михайлова.
2: Раки, на этой неделе вы станете благоразумнее и будете решать многие проблемы рациональными методами, без лишних эмоций. Музыкальный совет ловите сегодня в песне «Прости» Сергея Трофимова.
1: Львы, можете рассчитывать на помощь, тем более, что сегодня она вам наверняка понадобится. Правда, придет она не сразу и лишь в тот момент, когда вы уже перестанете ее ждать. Нормально. Ваша песня «Тюбик» Виктора Третьякова.
2: Девы, сегодня стоит заняться денежными вопросами, такими как напоминание начальству, что неплохо бы повысить зарплату, а должникам, что недурно бы вернуть долг. Песня этого вторника «Россия» Вилли Токарева.
1: Весы, сегодня вам стоит попытаться найти точку равновесия между личным и неличным и общественным. Постарайтесь не наломать слишком много дров. Совет песни «Цепи» группы «Кабриолет».
2: Скорпионы, возможно, вы избрали неправильную тактику, и сегодня самый удачный день, чтобы ее взять и поменять. Осталось придумать, что именно нужно сделать. А настроение ловите в песне «Кони, мои кони» группы «Сентябрь».
1: Стрельцы, есть шанс почувствовать себя мудрым человеком. Будете легко находить общий язык с вашими коллегами. Ваша песня «Желаю» Елены Ваенги.
2: Козероги, сегодня день особенно хорош для переговоров. Вы сумеете уболтать кого угодно. А ваша песня в этот день — «Красивые слова» Виктора Королева.
1: Водолеи, сегодня возможны конфликты с начальством, но постарайтесь переносить их с долей философского подхода, ведь вы всегда находите компромисс. Ваша песня «Научи меня» Михаила Бублика.
2: Рыбы, следите за конкурентами, не болтайте лишнего, так как ваши информации могут воспользоваться против вас. Вечером дома вас могут ждать хорошие новости. А настроение ловите в песне «Сладкими губами» Леонтия Ирденко.

0: Реклама. В «Эксперт Авто» автомобили легендарного корейского качества с увеличенной выгодой по программе «Трейд-ин». Новый «Солярис» ждет вас по цене от 2 миллионов 235 тысяч рублей. Надежность, проверенная временем. Количество автомобилей ограничено. Ждем вас в «Эксперт Авто». Улица Демократическая, 55. 321-400.
1: Стоимость указана на автомобиле «Солярис Каренес» в начальной комплектации при условии обмена вашего автомобиля по программе «Трейд-ин». Не является публичной офертой.
2: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Посмотрю вот.

руки протяни, да глаза сомкни и пойдем. Пусть твои ладони родники умоют серебром. Глянь, бабочки народ бросят в хоровод, не откажи. Они тебя так ждали, платье подбирали с той весны. Попросил я пчел вроде ни о

0: 10 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Более 84 тысяч россиян обратились в больницы из-за укусов клещей. За последнюю неделю число покусанных удвоилось. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на Роспотребнадзор. Наибольшее количество обращений зарегистрировано в клиниках Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, а также Иркутской областей. Для профилактики укусов специалисты советуют ходить в застегнутой одежде светлых тонов, чтобы вредители на ней были хорошо видны. Также следует использовать современные репелленты и проявлять максимальную осторожность, находясь на природе. Летом плата за жилищно-коммунальные услуги заметно снизится из-за плановых отключений воды. Снижение будет в пределах от 33 до 47%, заявил первый зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Он добавил, что теперь россиянам гораздо проще добиться перерасчета платы при отсутствии воды. Раньше нужно было самим фиксировать этот факт, писать заявление и собирать подписи соседей. Сейчас процесс должен происходить в беззаявительном порядке. Зафиксировать слишком большой перерыв должны управляющие компании и отразить это в ближайшей платежке. Продажи туров на летний сезон сократились на 10-15% по сравнению с прошлым годом. При этом отдых подорожал не более чем на 5%. Об этом сообщил вице-президент Альянса туристических агентств Александр Макарчан. Спрос снизился на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке, плюс туристы стремятся сокращать расходы. Турция нарастила долю в структуре продаж с 30 до 35%, доля Египта превысила 10%, а спрос на Вьетнам вырос в 3,5 раза. Внутри России ситуация неоднородна. Например, Сочи потерял 12% туристов, а Напа показала рост на 40%. А далее в утреннем шоу в формате 2D «Звездный завтрак» ждем обаятельную певицу Алену Петровскую. Поговорим в том числе о недавней церемонии вручения премии «Шансон года 2026». Задавайте вопросы артистке в Макс и другие мессенджеры. Таковы новости к этому часу. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».

0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».
1: Итак, дорогие друзья, это «Звездный завтрак» на радио «Шансон». 10 часов 6 минут. Мы начинаем. Все уже готовы. И сегодня у нас в гостях замечательная певица, прекрасная, милая, очаровательная, общительная, добрая, светлая Алена.
2: Обладательница премии «Шансон года»,
1: между прочим. Да,
2: Алена, доброе утро. Как радостно видеть тебя в нашей московской студии. Расскажи, ты из Петербурга или откуда приехала сегодня? Поезд откуда у тебя был?
3: Сегодня я приехала из Петербурга.
2: Так.
3: А вчера в Петербург из Орла.
2: Я просто не успеваю смотреть за твоими перемещениями. Еще же Владивосток был недавно.
3: Честно говоря, я сама в шоке, как я за 10 дней посетила вообще, облетела всю Россию. Да, я была 9 мая в Владивостоке, а на этих выходных я была на фестивале в городе Орел.
2: А 30 апреля мы себя видели в Питере в Баказовской на премии «Шансон года»
3: в любимом зале Петербурга.
2: Как так получилось, что у тебя такой насыщенный май? Так всегда?
3: Ну, так получилось.
1: Или, может быть, на все это повлияла твоя новая песня, которая называется «Сердце бьется в закрытую дверь», за которую ты получила золотой гриф. Как
2: Конечно.
1: Ты думаешь, с чем это все связано?
3: Конечно. Конечно, и с этим тоже.
2: А ты во Владивостоке же уже была ранее? Или это твоя первая?
3: Была. Не один раз была. Это был третий мой Владивосток.
2: Кайф?
3: Не считая Владивостоки, которые были в составе коллектива Елены Ваенги. То есть я третий раз была сольно. Ну, конечно, кайф. Конечно, потрясающий город, потрясающие люди. Особенно меня трогает, знаете что? Вот в этот раз меня тронуло просто вот, когда ты выходишь на огромную площадь, и я часто совершала ошибку, я пела что-то веселое, чтобы завести толпу, чтобы люди танцевали. Вот. А здесь 9 мая, такой праздник, мне хотелось как-то немножко выделиться. И я не спела несколько военных песен, не совсем популярных, неизвестных, под один рояль. Uh-huh. И вот эта вот вся огромная толпа, она настолько внимательно слушала. Вот знаете, вот площадь замерла. Вот 3 минуты я почувствовала себя вот настоящей артисткой. Я смогла удержать эту толпу. И вот эти вот крики «Браво!» после одного рояля и я, ну, просто до слез приятно. Я их вытерла, слезы, и продолжила дальше.
2: Это тебя не натолкнуло на мысль, что, может быть, нужно сделать какой-нибудь акустический концерт? Ты и рояль.
3: Вы знаете, я в Петербурге за свою жизнь сделала такое количество концертов, и акустических в том числе. Вот 25 июня у меня творческая встреча в «Езде глухаря» в Петербурге. Я могу себе позволить спеть и с гитаристом, и с баянистом, и просто любимые песни поставить минусы и спеть то, что люди попросили. Поэтому это будет. Да, приходите, пожалуйста.
2: Возрастное ограничение 12+. А мы сегодня будем говорить про твою песню, за которую ты получила премию «Шансон года». Сначала в Москве, потом в Петербурге. Наверное, мы поговорим про песню уже ближе к моменту, когда появится песня в эфире. А сейчас я хочу тебя спросить, как ты порадовала себя после премии «Шансон года»? Пошла куда-нибудь? В общем, как ты отмечала тот факт, что у тебя появилась еще одна статуэтка?
1: Ну, не просто как, а еще и с кем ты отмечала, и где ты отмечала, нам это все очень интересно. Либо ты никак это не отмечала, просто взяла статуэтку, поехала домой.
2: А это у тебя вторая же статуэтка, да?
3: У меня это вторая статуэтка, да. У меня вторая статуэтка. На первой статуэтке написано 20/21. И я исполняла и «Красный платок», и «Донскую браваду». Ну, статуэтка была одна, потому что, вы помните, была пандемия, и в 2020 году, ну, не было «Шансона года», и получается на статуэтке...
1: За 2 года как бы.
3: За 2 года, да. Две песни, одна статуэтка. Она мне очень греет душу, и такая же маленькая, беленькая из Петербурга. 19-й год. Как раз-таки наступила пандемия. То есть я только ее подержала в руках, и были запреты на концерты. Ну,
1: с этой
3: статуэткой, значит, ну, конечно, лайф-арена, это глобализация, это масштабно, это незабываемо, это просто потрясающе.
1: Ни одного свободного места не было в зале. Ты знаешь, что были билеты полностью проданы, все вообще.
2: Полный солдаут, да.
1: То есть даже, ну, вообще просто никаких билетов не было. Люди приходили с табуретками, их не пускали.
3: Потрясающая публика. У меня была установка Я же исполняла песню впервые.
4: Вот про свою установку.
3: Вот у меня
4: ты расскажешь там буквально сделаем. Через пару мгновений.
0: На радио «Шансон» реклама.
5: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер. На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
8: От Кавказа до Камчатки. С маслом Любрекс. Все в порядке. От Сибири и до Юга. Любрекс. По совету друга.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17. Звездный завтрак. На радио «Шансон».

0: Завтрак на радио Шансон.
1: Алена Петровская, дорогие друзья, у нас сегодня в «Звездном завтраке». Говорим с артисткой и о жизни, и о музыке, и о новой песне. Ну и, конечно же, вспоминаем церемонию вручения премии «Шансон года», которая отгремела в конце апреля на Лайф-арене.
2: И, дорогие наши радиослушатели, если у вас есть вопросы, вы их можете написать, и мы все передадим Алене Петровской, она ответит. И вот уже Сергей, не дожидаясь нашего призыва, пишет: «Здравствуйте, прошу передать привет Алене Петровской в эфире радио «Шансон» от сибирских слушателей. Сидим и слушаем эфир. Слышали и видели выступление на премии «Шансон года 2026». Алена шедеврально исполнила новую песню «Сердце бьется в закрытую дверь». Хочется спросить о творческих планах. И, Алена, расскажи, когда исполняешь песню на большую аудиторию первый раз, это очень волнительно?
3: Безусловно. Безусловно, это было волнительно. И я себе дала установку, начала об этом говорить до рекламы, о том, что я все-таки исполняю впервые. То есть, ну, немножко абстрагироваться. То есть я старалась прожить, старалась быть самой собой, получить удовольствие от этого мероприятия, да, чтобы это было не статично, вот, то есть ты уже понимаешь, что ты сейчас получишь статуэтку. Но вот эти вот мгновения трехминутные, вот лайф-арена, вот, понимаете, вот это вот ощущение, и у меня получилось. Было немножко сложно, почему? Когда ты выходишь с хитом, ту песню, которую знает страна, она тебя подпевает, она с тобой в энергии. Когда ты выходишь с песней первый раз, и она лирическая, такой легкий первый куплет, то есть такой легкий какой-то такой вот, что же будет дальше? И вот сердце бьется в закрытую дверь, пошел припев, и все, и ты уже как бы в гармонии со зрительным залом.
2: Слушай, ну песня уже не первую неделю занимает.
3: Спасибо всем, кто голосует. Спасибо сибирякам, спасибо родной Беларуси, спасибо моим поклонникам, которые мне пишут, которые голосуют, и я так понимаю, что на этой неделе песня на второй строчке, да, хит-парада.
2: Сейчас зашла на сайт, на третьем месте она.
3: Вот, на третьем.
2: Так что, дорогие друзья.
1: В любом случае, это очень высокая позиция. То есть песня может, главное, чтобы она оставалась в хит-параде.
3: Да.
1: В рамках хит-парада,
3: спасибо
1: чем
3: всем,
1: дольше, тем лучше.
3: Спасибо, огромный низкий поклон. Только благодаря вам, дорогие радиослушатели, благодаря авторам, благодаря радио «Шансон» я получила эту статуэтку, и я, ну, безмерно рада. Пятилетняя работа привела меня к этой награде, и я...
1: Ты обещала рассказать нам, как ты отметила статуэтку, получение ее.
3: Я получила статуэтку, я не стала торопиться в Петербург, возвращаться быстро домой, я осталась в Москве, я погуляла по Москве на следующий день, ощутила вот эту вот радость и спокойно на следующий день добралась домой, и вернувшись домой, я нашла буфет антикварный в Петербурге.
2: Ну куда-то статуэтку «Шансон года» надо поставить.
3: А кроме нет, все статуэтки стоят на инструменте немецком, это рояль, фортепиано дома. Я купила сыну инструмент, у меня сын учится в музыкальной школе, и школа попросила иметь дома не электронный инструмент, а акустический. Поэтому не так давно, в декабре, мы наконец-таки сентября искали, и вот в конце декабря мы нашли инструмент, купили для сына, и на нем все статуэтки, и мой сын безмерно радуется новым каким-то наградам, они у него стоят и его вдохновляют на работу. А буфет — это была мечта. Это была мечта десятилетняя, то есть много лет назад была куплена квартира в центре Петербурга, и есть у меня одно место, один угол, где бы мне хотелось иметь такой буфет. Но это не так просто. Это не та вещь, которую ты пошел и купил, да? Это не новое производство.
1: Заказать можно, нет?
2: Ну, нет, заказать... Ты что, антикварный буфет, это...
1: Подождите, вот эта вся история, связанная с антикварным...
2: Это резные ножки, лапки какие-то,
1: это... Ведь к этому надо прийти. Это не просто так, что вот человек захотел,
3: но
1: там
3: вот
1: как бы,
3: да? Ну, вот моя семья, вот мой отец достаточно творческий человек, он пишет картины, реставрирует часы.
1: И, видимо, что-то коллекционирует антикварное,
3: напротив,
1: да?
3: Напротив, у меня висят от отца часы и картины, и мне как раз хотелось, чтобы напротив часов стоял в этом же цвете, дубовый.
1: А продолжение мы услышим уже совсем скоро.
0: Реклама. Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

я календарь и наверну, и снова 3 сентября на фото я твое взгляну, и снова 3 сентября. Но почему расстаться все же нам пришлось, ведь было все

тебя, теплоты у нас.

0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».
1: Продолжается «Звездный завтрак» с нашей гостьей из Санкт-Петербурга, Аленой Петус.
2: Так, можно я покажу? Алена приехала не с пустыми руками, а подарила мне вот такой вот камеру. Видно, не видно? Расскажи, давно ли у тебя такая шоколадочка
3: появилась? У меня был в Колизее сольный концерт, и мои поклонники подарили мне целую коробку таких шоколадок. Здесь это невозможно, поэтому я всегда... Вот тебе досталась крайняя. Вот самая последняя из огромной коробки. Я всем своих друзей угостила.
2: Ну, ее прям жалко открывать и есть, потому что это твоя фотография.
3: Это ничего страшного,
1: это ты передашь
3: своей
1: музее.
3: Доченьке, которой когда-то я дарила подарок. И она вспомнит о моем подарке, когда она была маленькая, и скажет, что вот это та Алена.
2: А которая... у нас этот ангелочек, которую ты подарила, лежит, она его носит. Или
3: вот, так,
2: спасибо тебе. Мы говорили про твой буфет. Так как я тоже неравнодушна к этому, ко всему, ко всякому приятному.
1: Это антикварные,
2: старью.
1: Да, вот эти все
3: Дорогие
1: истории.
3: Друзья, мы в музыкальной программе слишком много уделяем внимания буфету.
1: Мебели.
3: Давайте закроем этот вопрос. Я счастлива, что я хотела, и я это реализовала. Вот, мой супруг не сторонник таких вещей, вот, поэтому после шансона года он просто не смог мне отказать и сказал, любимая, если тебе нравится, забирай. И, наконец-таки, угол, который ждал долго свое место, где стоял просто скромный комод, был убран и постоит шикарный буфет, который радует мой глаз, и я закрыла тот вопрос,
2: Гештальт,
3: о котором я мечтала, да.
2: Так, ну, скоро будем слушать песню «Сердце бьется в закрытую
1: дверь». Но прежде все-таки пусть Алена нам расскажет о... Скажем так, в причинах приезда в столицу. Почему вот именно сегодня ты оказалась здесь? Может быть, это связано с какими-то мероприятиями московскими? Или это, может быть, связано с чьими-то днями рождения? Может, тебя кто-то куда-то позвал?
3: Спасибо
1: А ты
3: большое.
1: Такая, ой, я,
3: Спасибо
1: наверное,
3: большое.
1: Приду еще и на
3: радио.
1: Радио
3: «Шансон» всегда предлагает несколько дат, всегда приглашает меня. Мне это очень приятно. Но вот из трех предложенных дат было 19 мая. Сегодня
1: так.
3: день рождения у моего друга Валерия Семина. У него юбилей, 60 лет, в Кремле.
1: Валерия Семина, наши радиослушатели знают, если смотрят программу...
3: Конечно, привет, Андрей.
1: Да, Андрей,
3: если
1: Малахов.
3: Любят группу «Белый день», да если любят творчество Валерия Семина, у него миллионный канал на YouTube-канале, и у нас с Валерием есть совместные работы, песни. Значит, я должна была сегодня быть в Кремле и выступать на его юбилейном концерте. Меня там не будет. Ну, ничего страшного, как бы выбрана была череда артистов, и потом урезали состав. Вот. И поэтому я должна была ехать поздравлять Валеру, и я решила, почему бы и не заехать утром на радио «Шансон». Поэтому сегодня я у вас, к счастью.
2: Идеально все сложилось. Смотри,
3: у меня все сложилось. Да. Несмотря на то, что после как бы поездки я вчера вернулась с Орла утром, я даже не ночевала дома, после как бы переложила, так сказать, чемодан и к вам в Москву. Но дело в том, что всегда Господь управляет всей ситуацией. Несмотря на то, что меня сегодня не будет в концерте Валера Семина, мне позвонил Валера и предложил такую шикарную песню. То есть я ему говорю, Валер, ну меня не будет. Я вот за 5 дней хочу тебя поздравить с юбилеем. Я не хочу в день юбилея звонить себе, тебя отрывать. У тебя Кремль, артисты тебя поздравляют, там, волнение. Я говорю, я преклоняюсь перед твоим талантом. Вы знаете, да, мы дружим, да, мы поздравляем друг друга с праздниками. Да, у меня несколько песен от Валеры Семина, но дело не в этом. Дело в том, что когда я заканчивала музыкальное училище в городе Могилеве, а заканчивала его по классу баяна, то группа «Белый день» была мега популярна. Она звучала из каждого радиоприемника. И я, когда получала диплом после окончания по классу баяна, то все выходили с домрой, балалайкой, баяном, контрабасом. А я вышла с микрофоном. И я пела песню Валерия Семина. «Мы с тобой гуляли, ай-яй-яй, в губы целовались, ай-яй-яй». То есть на дипломе баянистка поет в микрофон песню Семина. Для меня это, ну, представляете, это вот сегодня я дружу с Валерием, я пою его песни. Для меня это огромное счастье. Тогда это была чужая песня, и для меня это был просто человек из телевизора.
1: А для нас огромное счастье прямо сейчас послушать песню «Сердце бьется в закрытую дверь». И после того, как мы ее послушаем, непременно подробно поговорим.

0: Завтрак на радио Шансон.
1: Вот та самая песня «Сердце бьется в закрытую дверь», за которую наша сегодняшняя гостья Алена Петровская получила заслуженную, на 100% заслуженную награду, премию «Шансон года» 25 апреля.
2: Расскажи,
1: это случилось на Лайф-арене.
2: Как эта песня появилась, сколько по времени заняла работа над этой песней?
1: Сколько было версий?
3: Мы работали более двух лет. Никаких...
1: Мы — это кто? Можно поподробнее?
3: Мы — это поэт Михаил Сафарбекович Гуцариев.
1: Так.
3: А музыку писал Андрей Ктиряев.
1: Ктитарев,
3: извините, пожалуйста. Андрей Ктитарев и Алена Петровская, собственно, я. И еще целая команда аранжировщиков, звукозаписывающая компания и Гуцариев Медиа, которая все это контролировала, огромное количество, целая команда. Но изначально я увидела только текст, читала его, и, конечно, на пороге лежит судьба, вот эта фраза, это, ну, попадание в мое сердце. Если я вижу какие-то фразы, которые, вот, знаете, вот слезы, какие-то ситуации жизненные, ты можешь их увидеть не на своей судьбе, а на судьбе других людей.
1: Uh-huh.
3: Вот. И меня это очень тронуло, и мы начали работу с Андреем над музыкой.
1: Значит, говорят, что Андрей очень мощно подошел к процессу написания музыки.
3: Да, Андрей посетил,
1: изучил твое творчество.
3: Он посетил мой сольный концерт в Москве, в концертном зале Измайлова. Значит, был написан один вариант музыки. Мы над ним работали. Потом Михаил Сафарбекович сказал, что как бы, а давайте попробуем что-то другое. Давайте вот немножко в другом русле, не романсовом, что-то более современное, под Алену. И вот пошла работа. И вот конечная версия, то, что мы слышим сейчас с вами только что на радио.
1: Uh-huh.
3: Вот сказать, что я счастлива, это не сказать ничего. Понимаете, когда под себя пишут такие, не побоюсь этого слова, великие люди. Вот. Я старалась исполнить, прожить, переживать, прочувствовать эту историю. Ну, надеюсь, у меня получилось. Сейчас, на сегодня, задача такая, осенью ввести ее в репертуар, спеть ее на сольном концерте в Москве в октябре, на сольном концерте в Петербурге в ноябре. То есть, что песня была плотно в моем репертуаре, и очень хочется снять на нее клип летом.
1: Скажи мне, пожалуйста.
2: Планы такие есть, да, что будет клип?
3: Ну, да, мы планируем.
2: Как бы ты его видела?
3: А вы знаете, не какую-то сумасшедшую, кардинальную там какую-то историю, вот такую масштабную, нет. Что-то такое лаконичное, светлое, потому что шах и мат, философия, хочется вот какой-то простой картинки и понятно донести это до зрителя, до слушателя.
2: Ну, ты знаешь, вот ты говоришь, большая работа проделана над песней, но при этом релиз состоялся 6 марта. И мне кажется, песня так плотно уже вошла и в эфир радио «Шансон», и то,
3: знаете,
2: что люди ее заказывают,
3: знаете,
2: она в хит-параде. То есть есть ощущение, что эта песня была всегда, до какой степени она вызывает какое-то привыкание, ощущение, что как будто бы ты ее уже знал, ну, и мне она безумно нравится.
3: Для меня, конечно, я уже ее за это время вдоль и поперек и знала, и полюбила, и у меня она в голове играла, и я думала, господи, то есть, если честно, я не рассчитывала на «Шансон года», на какие-то вот такие вот, я думала, что все уже, как бы зима подходит к концу, у нас все-таки там розы-морозы есть такая фраза.
2: Это просто
3: фраза.
2: Устали морозы, это
3: устали морозы,
2: уходит зима.
3: Да, это просто уходит зима. И, ну вот все сложилось, вот как-то вот она выстрелила.
2: Может быть, это из-за вас снег шел в апреле?
3: Да, вы понимаете, да, в апреле выпал снег в Москве. Вот. И знаете, что мне нравится, что для меня удивительно, что эта песня очень привело много молодого зрителя, молодого слушателя. То есть мне пишут люди 23 года, 24, 27. Ну, я же смотрю в соцсетях.
1: До этого постарше был, да, аудитория?
3: Да, до этого это было все-таки 40+. Ну, 35, там меньше никого не было. А здесь совсем молодые, как бы, девочки, они, понимаете, на пороге лежит судьба. Когда она лежит? Вот она и лежит в 27 и 24. И как бы любая женщина рано или поздно принимает решение, а выйти ли за этого парня замуж, да? А какие-то жизни ситуации и...
2: Ну да, судьба требует принятия решения.
3: Да,
2: это точно.
1: Ты говоришь, что песню нужно ввести в репертуар. Для того, чтобы она оказалась в твоем репертуаре, ее нужно что-то доделывать, доработать?
3: Нет, сделать с музыкантами, живьем просто. Мы же... Это студийная работа, где все инструменты прописаны.
1: Uh-huh.
3: А теперь мне
1: просто
3: нужно с моими музыкантами, да, это все
1: раздать им партии, да, отрепетировать.
3: Да, да, да, да. То есть мы должны собраться
1: это
3: на
1: Это долгий
3: точке.
1: Процесс вообще, нет?
3: Ну, как вам сказать, за месяц до сольного концерта, за месяц мы собираемся и вводим новые песни в репертуар. Я планирую всегда на моих сольных концертах есть новинки. Эта песня, она первая. за нее получен шансон года. Это колоссальная двухлетняя работа, поэтому 100%. Сейчас у меня в работе еще пару новых песен, которые я хочу к осени тоже ввести в репертуар. Вам интересны какие-то песни?
1: Нам интересно, да, у тебя есть 30 секунд, если вы успеешь рассказать, пожалуйста. А если нет, то...
3: Я на студии работаю над песней «Русская душа» с ансамблем «Атаман». И я работаю над новой песней «Девочка Родина», написана Слуцким и Виктором Пеленягра. Это патриотическая песня. Это все песни разные. Народная, патриотическая и лирика, за которую получен шансон года. То есть эти песни, они украсят мой репертуар и мой концерт внесут новую краску.
1: Мы сделаем небольшой перерыв, но вы пока можете прислать свой вопрос Алене Петровской.
0: Реклама.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
5: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
4: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
6: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
7: Подробности на tixfli.rf.
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
12: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
13: Ведется расследование.
14: Чем займусь я?
15: Меньше слов.
14: А что мне делать?
13: Действуйте.
15: Больше версий.
13: Как ты думаешь, что это?
15: Это «Вечерний детектив».
13: И это все о нем.
15: Абонемент на расследование.
16: Неограниченный круг подозреваемых.
14: Это очень круто.
15: Новые серии.
17: Ох, полетят клочки по заколочкам.
14: Отлично.
15: В среду и четверг в 18.10.
14: Да.
15: На канале ТВ-центр.
18: Милейшее место.
15: Возрастное ограничение 16+.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Звездный завтрак на «Радио Шансон».
3: Вечер грустен и без песен вышел, как обряд. Светел, нем и свят, как крест на рясе. И я бельмом в глазу ночного фонаря поторчу и двинусь во свояси по памяти, по вдоль.

и погост, и дом казенный, и церковный звон. Вот они, бок о бок, неизменно. Вечный плен с

0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».
1: Итак, дорогие друзья, это «Звездный завтрак» и лауреат премии «Шансон года» Алена Петровская с нами сегодня завтракает. Ну и, конечно, я хочу вернуться к вопросу, который нам присылал Сергей. Он просил рассказать про творческие планы. Мы уже частично начали говорить про творческие планы, про то, что огромная работа ведется студийная, песни записываются в разных стилях, в разных направлениях, в разных жанрах. Ну и, конечно, наверное, творческие планы – это еще и какие-то гастрольные истории, да, какие-то ближайшие концерты, где тебя можно будет в самое ближайшее время увидеть и услышать.
2: Совсем самое ближайшее – это 25 июня, «Белая ночь» в Петербурге, творческая встреча в «Гнезде глухаря». Я это делаю ежегодно, потому что на «Белой ночи» приезжает очень много людей из других городов, люди работают. Зимой им не очень удобно разъезжать по концертам или осенью, или весной, и летом очень много приезжих, поэтому 25 июня осталось небольшое количество билетов, приезжайте.
3: Почему ты называешь это не концерт, а творческая встреча?
2: Я называю это творческий вечер, потому что для меня концерт — это только полный состав музыкантов. По этой причине я, в принципе, не гастролирую. То есть мне нужно, чтобы за мной были мои ребята.
3: Сколько их у тебя человек?
2: Их было, я 7-я, 6 музыкантов. Вот, без музыкантов я это не могу назвать концертом. Только творческой встречей. Потому что под минус это не концерт для меня.
1: Ничего себе.
2: Я, может быть, немножко избалованный артист, но...
1: Сильно, я бы сказал.
2: Людмила Языкина пела под оркестр. Елена Ваенга имеет за своими плечами 17 живых музыкантов. Я работала в этой команде, и после другой...

0: плюс-минус, чтобы зарабатывать деньги, мне было бы просто стыдно. Я не могу себе такое позволить. То есть я слишком люблю музыку, уважаю. Я не для этого 12 лет играла на баяне. Да, для того, чтобы сейчас выйти под минус и...
1: Но люди же приглашают артиста спеть под минус, приглашают его не потому, что они не любят или не ценят музыку.
0: Это совсем
1: другое. Они не тянут коллектив.
0: Это совсем другое. Это частный заказ. И я еду, и я пою. А когда на тебя зритель покупает билет, он должен увидеть живой продукт. Поэтому я к этому стремлюсь. Поэтому я пишу всегда творческая встреча. Но я стараюсь или баяниста, или гитариста пригласить и что-то сделать живьем тоже. Выполнить заказы своих слушателей.
1: Так, значит, «Гнезде глухаря» ты одна.
0: Раз.
1: А с музыкантами
0: 10 октября, Москва. Концертный зал Измайлова. У меня день рождения. 45. Я считаю, это юбилей.
2: Это твои традиционные осенние концерты.
0: Это мой традиционный концерт.
1: Что-нибудь про ягодку будет, какие-то песни?
0: Баба Ягодка опять?
1: Ну, конечно.
2: Ну, обязательно сделаем. Боже мой, такой концерт. У тебя есть какая-то рефлексия на тему возраста? Ощущаешь ли ты себя на 45?
0: Совершенно. Я себя ощущаю на 33, я себя чувствую прекрасно. Во-первых, у меня маленький сын, он всего лишь в первом классе. Во-вторых, я всегда себя считаю какой-то, не знаю, там, молодой мамой. Я ничего не колю, никаких у меня нету, значит, этих, сейчас вот под глаза модно такие истории, как они называются?
2: Филлеры?
0: Филлеры, да. У меня нету никаких филлеров, у меня горбится лоб, то есть я... За...
2: Ты сейчас записалась, это отлично выглядишь.
0: Я за нормальную старость, за нормальный свой возраст, за сохранение того, что тебе дано свыше, и за гены родителей, которые мне дали. 10 октября, концертный зал Измайлова, Москва, Петербурге. Я не делаю сольный концерт в день рождения. Объясню почему. Мой день рождения 30 сентября, в среду. Мы посоветовались даже со зрителем на концерте. Я говорю, ребят, давайте, как всегда, ежегодно, 25 ноября, всегда 25-26 ноября у меня в Петербурге концерты. Вы привыкли к этой дате, вы меня поздравите. А концерт я сделаю как бы в Москве осенью. 10 октября, почему? Да, концерт 30 сентября. Нету дат. За три года, ближайшая дата от моего дня рождения, 30 сентября, было 10, это был хороший день.
1: Ничего себе.
0: Не помню, это пятница или суббота.
2: Все.
0: Да, концертные залы берутся заранее. То есть вот смотрите, сейчас какой год? 26-й. У меня в Колизее в Петербурге взята дата на 26-й, на 27-й и на 28-й.
2: Вот это
0: то
2: да.
0: Есть на 3 года вперед у меня, то есть я за 2,5 года беру, чтобы это было суббота.
1: Вот такое вот оно, дорогие друзья, закулисье шоу-бизнеса.
0: Чтобы вы, дорогие зрители, приехали на мой концерт в субботу.
1: А вам-то нужно всего лишь приобрести билетик, можно даже за, ну там, не знаю, за месяц до концерта.
2: Слушатели пишут, Алена, вы еще и весы, я вас обожаю, пишет Наталья.
1: Ладно, дорогие друзья.
0: Спасибо, дорогие зрители. Спасибо, дорогие ведущие. Благодарю радио «Шансон» за возможность поделиться любой информацией о своем творчестве. Спасибо за то, что я звучу в вашем эфире.
1: С нами была Алена Петровская. Спасибо огромное. Я говорю Марине Дымовой.
2: И тебе, Артем, тоже большое спасибо.
1: Артем, счастливо, ребята. Пока-пока. Всем отличного настроения.

0: Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: 11 часов в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В ближайшие 5 лет в России необходимо будет заместить около 11 миллионов работников в связи с их выходом на пенсию. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его мнению, помочь в борьбе с кадровым голодом должно перераспределение рабочей силы из низкопроизводительных отраслей в более эффективные. Среди перспективных направлений Новак обозначил обрабатывающую промышленность, информационные технологии, креативную индустрию и туристический сектор. Продажи черной икры в январе-апреле сократились на 22% в натуральном выражении и на 12% в денежном. Об этом пишет газета «Коммерсант». Согласно данным системы маркировки «Честный знак», выпуск осетровой икры снизился примерно на треть по сравнению с показателями прошлого года. В Рыбном союзе предупредили, что не вся черная икра на рынке российского производства. Часть продукции поставляется из-за рубежа, в частности, из Китая. Потребители переходят на более доступную продукцию – красную икру, икру мойвы, минтая и трески. Столичная госавтоинспекция призвала водителей быть аккуратными в жару. ГАИ рекомендовала автовладельцам контролировать температуру в салоне машины, следить за техническим состоянием транспортного средства и иметь при себе запас воды. Водителям с сердечно-сосудистыми проблемами и метеозависимым советуют взять с собой необходимые медикаменты. Также нельзя оставлять детей и животных без присмотра в салоне авто. Сегодня воздух в Москве прогреется до 30-32 градусов, осадков не ожидается. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 28. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

Господа хорошие, всем желаю здравствовать. Владимир Черняков и Оксана Орлова, любовники в начале нового музыкального часа. И продолжим немного тему терновника и запретных чувств, которые не подвластны нашему разуму. Песни, которую написала Катя Чепик, она в соавторстве музыки и слов с Сергеем Капустиным. Ну что, женат? В эфире радио «Шансон».

0: Шансон. Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве и в
2: беде?
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

прошедшее уже сама собой. И сладкое, как будто в первый раз.

Я не знаю, кого могут оставить все равнодушными эти танцевальные ритмы песни Олег Газманова. Ну, загулял, да, бывает. Настроение зато поднимем и себе, и окружающим. Где? Правильно, на волнах радио Шансон. Когда? Ты всегда.

0: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх» бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Кошмарный сон любого автолюбителя – это лишиться водительского удостоверения. Ограничить право управлять автомобилем могут исключительно на основании тяжких правонарушений. Алкоголь за рулем, выезд на встречку и так далее. Я надеюсь, что все наши слушатели ничего подобного не делают. Но, как выяснилось, водительского удостоверения могут не только лишить, а еще и аннулировать его или заморозить. Документ признается недействительным в следующих случаях. Если изменились какие-то данные, имя, фамилия и так далее, если права износились или испорчены, а так, кстати, бывает нередко, если права выдали на основании поддельных документов или с нарушениями, если вы потеряли или у вас украли документы. В случае выдачи новых прав, старые автоматом аннулируются. Также документ может быть аннулирован при наличии медицинских противопоказаний или в случае смерти владельца удостоверения. Заморозить же право на управление автомобилем на время могут из-за наличия задолженности по исполнительному производству или неявки по повестке в военкомат. Это самая тревожная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Но у меня ощущение, что эта песня должна иметь под собой продолжение. Это же целая какая-то средневековая вселенная или часть мюзикла. Не знаю. Но требует душа продолжения. Надеюсь, что так оно и будет. А пока давайте окунемся в другой мир, в другие сюжеты. Гарик Сукачев, Витька Фомин.

0: Реклама. Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУУ. Стань лучшей версией себя.
1: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
2: Тиксфли – вкусные и эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
7: Просто так.
6: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник из кривой. Пучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Ведется расследование.
11: Чем займусь я?
12: Меньше слов.
13: А

городских условиях очень легко можно запутаться, потеряться во времени, потому что мысли, мы куда-то едем, постоянно сфокусированы, сосредоточены. Для того, чтобы выдохнуть и расслабиться, мы включаем радио. Радио Шансон. А если звучит гимн, значит, до полудня меньше 10 минут.

0: Реклама. Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

час дня в Самаре. С новостями в студии Дарья Анненкова. Здравствуйте. Отопительный сезон в Самарской области прошел удовлетворительно. Такую оценку дал губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании по подготовке к новому отопительному сезону в областном правительстве. Компания «Т-Плюс» в апреле провела испытания тепловых сетей и устранила выявленные повреждения. Сейчас проводятся гидравлические испытания. Планируется переложить около 62 километров сетей. Вячеслав Федорищев указал на необходимость оперативно устранять разрытия после ремонтных работ на сетях. На оперативном совещании в правительстве Самарской области обсудили готовность региона к проведению ЕГЭ. Его будут сдавать 12 772 выпускника Самарской области с 1 июня по 9 июля. Отдельное внимание уделено действиям при поступлении сигналов оповещения. Если сигнал об атаке беспилотников поступит до 8 утра, время начала экзамена будет перенесено. Если во время проведения ЕГЭ, то всех участников незамедлительно переведут в безопасное помещение, которое оборудовано в каждом учебном заведении. Вячеслав Федорищев поручил проинформировать население об алгоритмах действий при ЧС во время проведения ЕГЭ. Вячеслав Федорищев поручил оперативно восстановить движение автобусов на мехзаводе. С проблемой доступности общественного транспорта обратились жители поселка. По их словам, более двух недель назад дорожные службы закрыли проезд для общественного транспорта на дороге Дублёре Московского шоссе. Восстановить покрытие на дороге и возобновить движение автобусов обещали до 25 мая. Губернатор поручил ускорить работы, подчеркнув важность комфорта жителей. С 27 по 30 мая Самарская областная универсальная научная библиотека примет межрегиональный книжный фестиваль «Время читать. Игра в классики». Основные события пройдут 30 мая. Самарцы смогут пообщаться с ведущими российскими писателями, поделиться впечатлениями и поучаствовать в лотерее. В центре Самары сейчас плюс 30. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью до 18 тепла. Завтра в городе ясно, без осадков и до плюс 31. И к этому часу все. Хорошего дня. Дарья Анненкова, радио «Шансон».

0: весом. Чтобы понять, что такое счастье, нужно подрасти, найти свою единственную неповторимую, потом оказаться в качестве главного действующего героя на одном мероприятии, о котором нам Сергей Трофимов сейчас в сатирической форме поведает, ну и потом через несколько годиков ответить на вопрос, а что такое счастье? Я, Денис Денисов, всем желаю здравствовать и настоящего человеческого счастья.
1: Я был свидетелем на свадьбе с лентой красною, мой друг Андрюха брачевался в первый раз. Его подружка мне казалась безопасною, а тут вдруг на тебе втянула парня в ЗАГС. А

0: Проснувшись утром с фиолетовым свечением, сквозь щелки глаз, с тоской глядя на белый свет, я много думал о вчерашнем приключении и для себя нашел единственный ответ. Андрюха нынче стал отцом двойняшек рыженьких. Я иногда люблю бывать у них в гостях. Но с той поры, научен этой горькой жизнью, я стопроцентный, беззаветный холостяк!
1: Горько!

0: Реклама на радио «Шансон».
1: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрикс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрикс» по совету друга.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Хвацкая, безответная от Настасьи Самбурской. Ну а сейчас все-таки давайте о любимых. Да правда, душевно и искренне на волнах шансона.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Ветер лихой, и вот так, на коня, да в степь, да помчать. Ой, красота-то какая. Но мечты, мечты и желания разнятся с реальностью. Вообще, все меньше и меньше людей, которые, в принципе, умеют на лошадях-то ездить и в седле, а без седла так вообще об этом говорить очень сложно. А те, кто близок к конному спорту или хочет приобщиться к этому удивительному миру, ждем всех с 22 по 24 мая в конноспортивном комплексе «Бица», где пройдет международная конная выставка «Эквирос». Уникальная площадка, обмен опытом, демонстрация достижений российских производителей и спортсменов. 100 лучших лошадей страны можно будет увидеть. И высоту, и породистость, и как они вышагивают, батюшка. Ну, это же вообще просто удивительно. Кстати, для детей до 3 лет вход на выставку бесплатный. Москва с 22 по 24 мая. Конноспортивный комплекс «Бица».
1: Забываю Чехова, езжу не по правилам. В кухню с Беломориной за ночь распадаю.

0: но крыша съехала. Всего ей было мало. На радио «Шансон» реклама.
1: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
4: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Ну, как же красиво сказано. И счастье через край просто плещется. И им хочется делиться, и сияет человек, и транслирует это в мир. И все окружающие тоже этим сиянием озарены. Красиво, согласен. Но бывает по-разному. Михаил Задорин, «Моя игра».

0: Реклама. Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
1: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 миллиона 600 тысяч рублей. За первый год службы более 5 миллионов рублей. Подробности по телефону 8-800-2019-117 и на сайте контракт63.ру.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: 11 часов в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В этом году стоимость клубники превысит показатели прошлого сезона. В первую очередь это связано с низкой урожайностью на фоне погодных перепадов. Также на цены влияют инфляция и рост издержек на оплату труда, заявили в Ягодном союзе. При этом ранее председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов сообщил, что за последний месяц цены на клубнику снизились почти на треть. На рынок поступила первая отечественная продукция нового урожая. В середине мая в торговых сетях стоимость килограмма начиналось от 800 рублей. Почти 5000 фасадов домов отмоют в Петербурге ко дню города, к 27 мая. В этом году северная столица отпразднует 323 год со дня основания. До 22 мая ответственные за здание организации должны вымыть их и удалить граффити и другие несанкционированные надписи. Для контроля за выполнением работ будет использоваться онлайн-система. В нее ответственные загружают фотографии до и после уборки. Таиланд вдвое сократит срок действия безвизового въезда с 60 до 30 дней для туристов из более чем 90 стран, включая Россию. Для некоторых государств этот срок может быть сокращен до 15 дней. Как сообщает Интерфакс, такое решение приняли на заседании правительства. Там заявили, что хотят сосредоточиться не только на количестве туристов, но и на качестве, а не просто упрощать въезд и привлекать большое число иностранцев. Напомню, 60-дневный срок безвизового пребывания был введен 2 года назад для стимулирования въездного туризма. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Биллоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

Белый пепел, белый снег мы называем так, пух тополиный. Ну ничего-ничего, говорят специалисты, лет 10 еще потерпеть и все, выведут их из, так сказать, состояния рассады тополиной. Ну потому что живет это дерево как раз этот период. Я же, Денис Денисов, всем желаю здравствовать, оставаться в нашей компании и не реагировать на внешний раздражитель.

твой билет, вот твой вагон. Все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон, трехвековое непрерывное кино. Все позади, уже сняты все отпечатки, контрабанды не берем.

забывай и не кричи, для наших воплей он оглох. Один из нас поехал в рай, он встретит Бога там, ведь есть, наверное, Бог. Ты передай ему привет, а позабудешь, ничего, переживем. Осталось нам немного лет, мы пошустрим и, как положено, умрем. Вот и сбывается все, что пророчится, уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а и...

трех веках. Не дай Господь, чтобы война, а то мы правнуков оставим в дураках. Разбудит вас какой-то тип и впустит в мир, где в прошлом войны вон и рак, где побежден гонконгский грипп. На всем готовеньком ты счастлив ли, дурак? Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Итак, прощай, свет.

оказываться рад. Великий Александр Сергеевич сказал это уж почти... Да нет, не почти, 200 лет назад. Прям четко. Да, да, и еще раз да. Буду с вами предельно откровенен, чтобы не накликать ваш гнев ненароком. В скором времени мы услышим Александра Новикова, Катерину Голицыну, Стаса Михайлова, Ивана Кучина, Константина Никольского, группу «Воскресенье», а прямо сейчас дуэт, который нравится многим. Григорий Лепс и «Шаман». Она не скажет «да» на волнах шансона.

0: «Клиника Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Город меняется. Становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 400 000 рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Кошелев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
3: Появился горизонт дел. Уезжаю далеко, смел. Помолился за меня, друг.

плечо, рука твоя. Уезжаю далеко, так знаю, будет нелегко. Страх черканул, обозначил путь,

Я не взял тебя с собой, а вагончик мой бежит, дрожит, рассказывает, а вагончик мой на стыках дней.

Да-да, частенько думаем мы, ну вот, все, придумали себе что-то, и так оно и будет свято. Вот, начинаем верить, а потом, как только суета затихает, мы находимся в состоянии такой легкой дремоты, понимаем, что нет ничего подобного.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
2: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Ведется расследование.
5: Чем займусь я?
0: Меньше слов.
5: А что мне делать?
4: Действуйте.
0: Больше версий.
6: Как ты думаешь, что это?
0: Это «Вечерний детектив».
4: И это все о нем.
0: Абонемент на расследование.
7: Неограниченный круг подозреваемых.
5: Это очень круто.
0: Новые серии.
8: Ох, полетят клочки по заколочкам.
5: Отлично.
0: В среду и четверг. 18.10.
5: Да.
0: На канале ТВ-центр.
9: Милейшее место.
0: Возрастное ограничение 16+.
10: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков,

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: о наших нежных слуховых рецепторах касается музыка и заставляет наше настроение меняться и наша активность. А в компании «Радио Шансон» это вообще контрастное наполнение от прекрасного танцевального до великолепно лирического.
1: Ну, это же здорово.
0: Музыки много. «Шансон один».
2: Один под один.

0: Реклама. В «Эксперт Авто» автомобили легендарного корейского качества с увеличенной выгодой по программе «Трейд-ин». Новый «Солярис» ждет вас по цене от 2 миллионов 235 тысяч рублей. Надежность, проверенная временем. Количество автомобилей ограничено. Ждем вас в «Эксперт Авто». Улица Демократическая, 55. 321-400.
1: Стоимость указана на автомобиле «Солярис Каренес» в начальной комплектации при условии обмена вашего автомобиля по программе «Трейд-ин». Не является публичной офертой.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

14 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Первый взнос по ипотеке предложили снизить для молодежи до 3%. При этом ставку предполагается зафиксировать на уровне не выше 6% годовых. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Леонид Слуцкий, пишет ТАСС. Сейчас условия ипотечного кредитования остаются недоступными для граждан младше 35 лет, потому что банки требуют от них первоначальный взнос в размере 30-50% стоимости. Однако эксперты отмечают, что снижение процентного порога несет высокие риски для кредитных организаций, поэтому для реализации программы потребуются государственные субсидии. Сервис жалоб на шумных соседей предложили создать на госуслугах. Письмо с такой инициативой депутаты Госдумы направили заместителю председателя правительства Дмитрию Чернышенко, пишет ТАСС. Согласно идее, жители смогут через портал направлять уведомления собственникам квартир, из которых систематически исходит шум. К примеру, из-за громкой музыки или ремонта в неположенное время. Нарушителю в личный кабинет придет официальное уведомление с просьбой соблюдать закон. Если на одну квартиру в течение месяца пожалуются более 3 раз разные соседи, данные будут передаваться в полицию для последующей профилактической работы участковых с нарушителями режима тишины. Сейчас аналогичный эффективный механизм уже действует в отношении владельцев транспортных средств, нарушающих правила парковки. Каждый пятый российский школьник зарабатывает деньги самостоятельно. Результаты такого исследования приводит газета.ру. Наиболее популярными направлениями для заработка стали помощь в семейном бизнесе, работа в ресторанах и кафе, работа вожатого или помощника педагога, а также фриланс в дизайне, копирайтинге, ведении соцсетей и репетиторстве. Чаще всего заработанные деньги школьники тратят на еду и кафе, одежду и обувь, а также на развлечения. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 32 градуса, солнечно, без осадков. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: Если праздник, значит вместе. Вместе с любимой музыкой. На волнах радио Шансон найдется она обязательно. Или просто в эфире. Ну, а если в программе по заявкам, так точно, точно все придется нам по душе. Денис у микрофона в новом музыкальном часе. Как раз-то будем транслировать ваши приветы, ваши поздравления. И песни любимые также будут звучать. Действуйте. Минут через 10-12 начнем все аккумулировать. Главное, не забудьте подписаться.
1: Ты очень далеко.

0: Шансон. Реклама.
1: Недвижимость подбирается. Маркетплейс строится. Путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

написала Зойка мне письмо. А в письме два слова: не скучай. Мы расстались с ней еще весной. А теперь февраль, пора встречать. И пускай не

зойку одевать. Ей, что ни надень, всегда к лицу. Для нее ходил я воровать, кланялся барыге под лицу.

0: ты продала.
1: Лирическая, та самая баловная Зойка для героя песни Михаила Шуфутинского оказалась. А везде, везде и всюду шершаля фам. Так что настоящие джентльмены, есть у нас и возможность, и повод своим избранницам лучшим на свете сделать подарок. Ну и себе любимому тоже. В этом году душевная встреча звезд любимого жанра и слушателей состоится на Средиземном море, на чудесном берегу турецкого отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек» с 24 по 30 октября. Встречаемся и принимаем участие в нашем морском фестивале «Бархатный шансон». Подробности на нашем сайте, информация для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
2: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в Руки Вверх бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

тачку, все загрузили, устали даже, перекурили. Сидим, ждем Жорку, он явился с прицепом полным, раздухарился. Он там козленка припер с базара,

Здесь вроде уже светает, а кто с похмелья, что понимает, сушину ветром на нас свалило, чуть всю рыбалку

Давай сегодня, отлично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

зла. Ты как малышка надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

Ну, естественно, мужчины же никогда не плачут, не переживают, и вообще мы бесчувственные, да? Кто-то так думает? Зря вот так. Мы просто скрываем свои переживания и эмоции, ну, кроме искреннего веселья. А все, прячем, прячем глубоко-глубоко. И страдаем от этого. Ну что, назвал вещи своими именами? Теперь можно как бы и повеселиться на волнах радио «Шансон». Браво и Билли Новик. Вася.

принадлежу себе день ото дня, из года в год копаюсь в собственной судьбе и знаю, что несмотря на целый мир, всю жизнь правят мной семь нот, но я их без тебя не понимаю. Мгновенье век, а вечность миг мое дыхание, возьми слова здесь бесполезные и невнятные. Мы спим с тобой по одному, никто не знает почему, и нам с тобой все это непонятно.

температура в плюс 30, как-то говорить о снеге и непривычно. Да вы вспомните пару недель назад, что было. Белое одеяло и не тополиным пухом, а настоящим, что ни на есть, снегом. Так что погодные метаморфозы, они такие, могут сюрпризы преподнести. А в новом часе тоже будут сюрпризы для тех, кто не ждал, а приветы им передадим. Тонкий намек на ваши действия. Пишите. А сейчас... Тамара Кутидзе поможет времечко скоротать.

0: Реклама. Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации, правилах, количестве визов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевта.
2: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Минпросвещение утвердило единую программу обучения физкультуре в школах. Также идут работы над созданием учебника по предмету. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, пишет РИА Новости. Ранее стало известно, что в России разработан проект нового образовательного стандарта для старшеклассников, включающий 16 обязательных предметов. В перечень вошли русский язык, математика, информатика, история и прочие дисциплины. Также документ предусматривает изучение родного языка, родной литературы и второго иностранного языка. Эти предметы включаются в программу только при наличии заявления от учеников или их родителей и при условии, что школа располагает необходимыми ресурсами для их преподавания. Каждый третий житель России имеет ожирение. Столько же человек с избыточным весом. Об этом сообщила директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии имени Дедова Наталья Мокрашева, пишет «Москва-24». При этом, согласно статистике, в стране зарегистрировано не более 3 миллионов граждан с ожирением. По словам Мокрашевой, эти люди – потенциальные пациенты, которые в ближайшее время рискуют перейти в категорию больных с сахарным диабетом. Кондиционеры в вагонах поездов столичного метро переведены на летний режим работы. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы. Кроме того, для увеличения воздухообмена специалисты сняли свыше 6 тысяч вторых дверей в вестибюлях и усилили тоннельную вентиляцию. При необходимости режим ее работы меняется, сотрудники метро следят за температурой на станциях. Когда она поднимается выше 28 градусов, организуется раздача бесплатной воды пассажирам. В частности, получить бутилированную воду можно до 17 часов на станциях метро Измайловская, Багратионовская, Фили, Филевский парк и Выхино. Курс доллара на сегодня 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек, юань 10 рублей 63 копейки. Алла Некрасова, радио «Шансон».
1: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Доброго дня всем нашим слушателям, нашим драгоценным. Если вдруг в вашем часовом поясе вечер, вам вечер тогда доброго. Здравствуйте, здравствуйте. Денис Денисов у микрофона. Долгожданная программа «По заявкам» стартовала. Напоминаю, наши координаты 909-955-1030. Смотрите, слушайте, как вам удобно, чтобы любимый шансон вещал. Много труда приложить не нужно. Все, еще разочек. Хотите привет передать, поздравления, отправляйте сообщение в Максе, смс и в доступных мессенджерах 909-955-1030. На эти координаты 909-955-1030. Подписались, и я прочту их с превеликим удовольствием. Прямо сейчас мы будем вместе с вами поздравлять друга, соратника, популяризатора нашего любимого жанра Валерия Кураса с сегодняшним праздником. День рождения у него. Есть еще «Порох в пороховницах», множество песен, которые мы напеваем и за столом, и просто для поднятия настроения. Желаем ему вдохновения, радости, каждый день, конечно, благодарных слушателей и неиссякаемой энергии и музы, которая сидит всегда рядышком на плече. Шансонье Валерий Курас, только для вас.

Батырхан Жукенов только что в программе «По заявкам». А у нас... Только для вас. А у вас? И у вас тоже. И наверняка есть желание услышать привет или поздравление. Давайте не просто желать, а прикладывайте хоть какие-то усилия и отправить сообщение на номер 909-955-1030. Тогда-то я смогу узнать, что за событие у вас происходит, кто, собственно, автор и инициатор или привета, или поздравления. Ну, как это выглядит, сейчас все поймете. Радио Шансон, здравствуйте. Передаю привет и воздушный поцелуй своей любимой сестренке Леночке в Липецк. Отправляю его. С нетерпением жду в гости, пишет Анна. А куда должна она приехать? Ну, она-то понимает, а мы нет. Еще радиомост между какими регионами наладили? Интересно же. Огромный привет Максу Смокотину. Поздравляю его с днем рождения. Счастья, успеха, здоровья, а также привет пацанам и Виктору Черникову. О, хорошо. Ну, и привет, и поздравления в одном флаконе. Не вопрос. Марать Кленочка пишет нам. Слушаем вас в гараже. Готовим велосипеды к выгулу. Огромный привет друг другу передаем. У нас начался отпуск. Спасибо, Шансон, за отличное настроение, за хорошие песни, за душевный настрой, который вы нам дарите. Ну, красота какая. И вам тоже спасибо, что вы в нашей компании, и отпуск будете тоже наверняка проводить вместе с нами. Огромный привет Татьяне Смирновой, коллеге моей. Мы сейчас так вкусно кофейку попили, пишет нам Елена Благина, что теперь работать хочется. Ой, не отказывайте себе в этом удовольствии. Проект Seven Rose, Алена Росс, «Черная смородина», только для вас. И Григорий Лепс следом.

0: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Мужской голос по телевизору настойчиво зовет в сказочную страну, где все бесплатно, где царит справедливость, и от этого все до одури счастливы. Зовет назад в социализм.
2: За сильную, справедливую, социалистическую родину.
1: Сейчас забыты проблемы социализма, которые привели к развалу Советского Союза. Но достаточно вспомнить общеизвестный факт. В Советском Союзе в мирное время ввели карточки на продовольствие. Их скромно называли талонами. На колбасу, масло, табак. Нас зовут из страны полных магазинов в страну пустых полок и карточек. Кто-то скажет, что сейчас все дороже, чем тогда. Но какая же разница, сколько стоит то, чего нельзя купить? В мире есть страны, оставшиеся в социализме. Например, Куба. Вива Ленин и средняя зарплата $30 США в месяц. Прожить на эти деньги невозможно, поэтому каждый кубинец приписан к продуктовой лавке. Через нее распределяются товары. Туда жители приходят с книжечкой размером в ладонь, которую называют «Либерта». Она дает кубинцу право ежемесячно получать по льготной цене 3 килограмма риса, полкило бобов, пакет макаронных изделий, 2 килограмма сахара, пол-литра соевого масла, пакетик кофе, 5 яиц, соль и небольшое количество куриного мяса и рыбы. Еще кубинцам положено в месяц полкило вареной колбасы, вместо которой могут выдать неаппетитную смесь мясного фарша и соевой массы. «Либерта» в переводе на русский «освобожденный». Хотите быть таким освобожденным? Выбирайте социализм. Есть, правда, еще КНДР. Там зарплата $10. И если вам кто-то скажет, что есть еще и Китай, там социализм, улыбнитесь. Китай занимает второе место после США по числу миллиардеров. При социализме миллиардеры, сами понимаете, не выживают. Россия занимает по этому показателю 5-е место. Мы явно ближе к социализму. А хотелось бы в рейтингах развития быть поближе к Китаю, не правда ли? Но тогда надо стремиться в капитализм, как китайцы, а не к получению по карточкам вареной колбасы, как при настоящем социализме.
0: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
5: Только для вас эта программа по заявкам. Между прочим, сегодня очень многие отмечают день рождения детских организаций, общественных и не только, а вообще день пионерии. 19 мая всемирный. Никто не отменял. День рождения кубика Рубика, день русской печи, день ландыша, день динозавров, всемирный день частной игры, день любителей шоколадок. Маловато будет? Ну, тогда еще ловите день фармацевтического работника. По праздничному календарю мы прошли, но это общие события. А у нас сейчас на повестке именные дни рождения. 909-955-1030 – это координаты, благодаря которым я узнаю, что же у вас происходит. Вот, например, Алексей Чистяков, Артем Вагимов и коллектив, который поздравляет с превеликим удовольствием Дмитрия Анатольевича Гарькушу. Поздравление отправляется в Краснодар. У него сегодня день рождения. Желает крепкого здоровья и счастья семейного, надежных друзей рядом и фарта в делах и начинаниях. Следующее поздравление отправляется Анютке Перминовой в Киров. Всего тебе самого замечательного. Дочь Анюты, тебе всего 30 лет. Чудный возраст. Игривый, радостный, смешной, наивный, милый и озорной. Наслаждайся им, цвети, живи, не знай забот. В общем, всего тебе самого хорошего желает мама. Шансон «С днем рождения». Любовь Кулик из Отрады, Анатолия Костырько из Пересыпь, поселок, я так понимаю, и его внука. Всех поздравляем, семьи Евтуховых и Тодорашко. Ну, я присоединяюсь. Ирина Аллегрова тоже.

скажем вместе прощай, печаль, да здравствует настроение прекрасное, счастье бесконечное. Вы на волнах радио Шансон, путешествуем как раз-то мы в то самое счастье вместе. Как это происходит? Да разными путями. Кому-то нужна музыка или песня лирическая, кому-то просто привет, кому-то наоборот повеселиться. У всех интересы разные, зато мы объединены как раз-то любимым шансоном. У вас хороший вкус, и это мы только что доказали. Теперь привет, давайте передавать. 909-955-1030, у микрофона Денис Денисов. Координаты я обозначил, вы не забывайте подписываться. И тогда очень велика вероятность, что сообщение не потеряется. Огромный привет моей супруге Наталье Савиной. Я люблю ее, пишет Сергей. Спасибо, что ты есть у меня. На сегодня, кстати, очень много трогательных приветов, поэтому барышни, гордитесь. Самой классной, великолепной, любимой девочке Оксане С. Передаю привет, она у меня самая лучшая, умная, прекрасная. Это Валерий из Твери, понимаете? Все, его версия только что закреплена в нашем эфире, так что радуйтесь. Шансончик, привет. Соседям хочу поднять настроение, Анне и Карену, это Татьяна из Московской области, Чеховский район, а конкретнее деревня Сандарова. Ой, здорово как. Для вас тоже песенка подготовлена. Шансон, мы с мужем слушаем вас всегда вместе. Так здорово. Хочу напомнить моему Димуле, что я его очень сильно люблю. Загораем сейчас в вашей компании с удовольствием. Шансон — это другое сообщение, как вы догадались. Привет передаю своему любимому супругу Дмитрию Сазонову и доченьке Дашеньке. Люблю тебя. Апрелевка Ксюша Сазонова.

0: радио «Шансон» реклама.
1: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
2: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата «Тикс-Фли». Вкусные таблетки «Тикс-Фли» профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
3: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
4: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Ведется расследование.
7: Чем займусь я?
8: Меньше слов.
7: А что мне делать?
6: Действуйте.
8: Больше версий.
6: Как ты думаешь, что это?
8: Это «Вечерний детектив».
6: И это все о нем.
8: Абонемент на расследование.
9: Неограниченный круг подозреваемых.
7: Это очень круто.
8: Новые серии.
9: Ох, полетят клочки по заколочку.
7: Отлично.
8: В среду и четверг. 18.10.
7: Да.
8: На канале ТВ-центр.
6: Милейшее место.
8: Возрастное ограничение 16+.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

соберет, а я не буду верить, что это все пройдет. Соскучился по счастью, устал я от невзгод. Пускай продлится сказка, а мир весь подождет.

это важно. На самом деле важно. Тамар Кутидзе и Игорь Аравский сказали правду. Позвольте себе быть счастливыми. Это первоочередное. А дальше уже будет как-то легче и проще. К чему же это я сейчас? Да к тому, что привет и ваши поздравления передаем с удовольствием. 909-955-1030. Отправляйте нам послание вот именно по этим координатам. Именно отправляйте в доступных мессенджерах. И подпишитесь. Тогда прочитаю. Вот, благодаря Ольге мы узнали, да, все правильно, благодаря Ольге, узнали, что у Юрия Алексеевича Риттера сегодня день рождения. Спасибо тебе, мой любимый супруг, что ты есть на этой планете. Долгих лет тебе жизни. Будь здоров, крепко обнимаю. Очень тебя люблю. Хорошо. А Ольга, уже другая, поздравляет Галину Васильевну Михайлину с днем рождения. Всех с днем пионерии. У меня сегодня день рождения, пишет наша слушательница Светлана из Мамонтовки. Но я пишу для того, чтобы поздравить подружку свою, Аню. У нее тоже сегодня день рождения. Ух ты! Здорово. Звезда моя, с началом нового прекрасного года твоей жизни. Желаю, чтобы он принес много радости, интересных событий, знакомств, встреч, чудесных, незабываемых впечатлений. Всем настроения прекрасного. И здесь я с вами всецело соглашусь. Виктор Третьяков. Самый лучший год только для вас.

Надежда Кадышева, «Золотое кольцо» в качестве стимулятора прекрасного настроения от нашего слушателя из Липецка. Так, и кому? Верочке. Верочке в кофейню не грусти. Также привет отправляет Сергею Павлову. Так, Павлову, Сергею. А, да, все правильно. Павлу, Сергею, Александру Яськову и всем слушателям. Чуть-чуть совсем осталось и выпускной. Это пишут наши слушатели Надежда и Борис. 4 года позади. Лучшие воспоминания о нашем классе. Погода, которую мы создавали. И наши педагоги. Мария Германовна, Наталья Кадамовна, Шахла Шахмединова и другие. Каждому сердечно спасибо. Всем мир, добра, радости. И спасибо за все. Здоровски, чудесненько доставили. Учителям тоже приятно. Программа по заявкам. Мы, господа хорошие, завершаем. С вами было душевно, тепло, уютно. Не забывайте, в компании «Радио Шансон» все замечательно и все прекрасно. Мы вас поддержим всегда. А программа по заявкам следующая будет уже вечером в 21 час по московскому времени. Денис Денисов откланивается, то бишь я. Мое вам с кисточкой. До скорого.

0: Реклама. Слышишь этот ритм? Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мот, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefestival.ru. 16+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90. Я хочу.

0: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Временное удостоверение личности начнут выдавать автоматически. Как пишет парламентская газета, МВД утвердила новую форму этого документа. Удостоверение потребуется, пока человек ждет новый паспорт. К примеру, при достижении 20 или 45 лет, смене фамилии или утере документа. Без него не устроиться на работу, не получить пенсию и не купить билет на поезд. Каждый документ получит уникальный номер из серии и 8 цифр. Оформить его можно бесплатно. Отличников в школах предложили поощрять бесплатными путевками в детские лагеря. Кроме того, предполагается ввести денежное вознаграждение за золотую медаль. Оно может составить минимум 5000 рублей. Такие идеи возникли в рамках новой системы поддержки учащихся и педагогов, сообщает RT. Сейчас в стране уже действуют выплаты для 100-бальников ЕГЭ и победителей всероссийских олимпиад. Однако золотые медалисты пока остаются без финансового поощрения. Авторы инициативы уверены, что новая система поддержит, повысит мотивацию детей и укрепит престиж учебы. В Минпросвещении одобрили включение игрушечных динозавров для игры в среду детского сада. Такие персонажи могут стать объектами познавательного развития дошкольников, а также частью творческой игры ребенка. Об этом пишет ТАСС. Ранее другие эксперты ведомства рекомендовали заменить игрушечных единорогов в детсадах, так как они не являются персонажами русского фольклора. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Вилоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством. We'll be right back.

вами, милые дамы. Виктор Королёв поет. Летние наряды придают нам, так сказать, особого шика и блеска в глазах, в том числе. И пусть это продлится целое лето, которое даже еще и не наступило, кстати. На календаре только 19 мая, вторник, в студии радио «Шансон». Приветствую вас, я, Ирина Сотникова. Всем желаю красоты неземной, позитивного настроения, чтобы все задуманное на этой неделе у вас обязательно случилось. Ну, а музыка на радио «Шансон» вас, конечно, во всем поддержит. Елена Ваенга прямо сейчас «Невеста».

0: реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предприниматели, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор — Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте

История под названием «Багульник» на шансоне. Михаил Захарович Шафутинский. Не унываем и мы с вами, а что не хватает, восполняем. Даже расскажу, чем можно заполнить ваши дни. У нас много интересных мероприятий. Одно из них пройдет уже очень скоро, а именно с 22 по 24 мая в конно-спортивном комплексе «Бица» будет 3 дня полного погружения в конную индустрию. Для москвичей и гостей столицы увидят зрители свыше 100 лучших лошадей страны. Конечно, будут и семинары, и лекции, и мастер-классы по верховой езде, парад пород, конечно же, конное шоу тоже вам обещаем. Для детей до 3 лет вход на выставку бесплатный. Так что ждем всех на международной конной выставке «Эквирос». Приходите, будет классно!

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевта.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
5: Шаланды полные кефали. В Одессу Костя приводил.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Ни для кого не секрет, что уровень цифровизации в Российской Федерации находится на высочайшем уровне. Полезные и удобные сервисы сопровождают нас во всех областях жизни. Теперь виртуальная реальность добралась до детского образования в части безопасности дорожного движения. Оператор систем фото-видеофиксации совместно с Минтрансом Московской области разработали VR-тренажер под названием «Мир безопасных дорог». В состав обучающего комплекта входит программное обеспечение, 15 очков виртуальной реальности и 30 контроллеров. А для сбора статистики действий школьников используется ноутбук-сервер. В виртуальном мире для школьников подготовлены 3 сценария, которые разработали на основе типовых маршрутов ребенка. От дома до школы, от школы до парка и обратно домой. При этом в тренажер загружены реальные локации Московской области. Также в виртуальном пространстве ученики могут взаимодействовать с общественным транспортом, такси и полицейскими. Ориентироваться на маршруте школьникам помогает робот-наставник. Тестирование тренажера начали

одной из школ подмосковных Химок. В случае доказанной эффективности прогрессивная система обучения безопасности дорожного движения может быть внедрена и в других школах. Это самая инновационная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один.
2: Всегда с вами группа «Сентябрь».
3: Звуки тают в сиреневой дымке, в облаках тонут мачты антенн, и каштаны в зеленых косынках кружат вальсы в тени.

0: Опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free. Это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
1: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУУ. Стань лучшей версией себя.
5: Вы замечали, как усталость в ногах перерастает в тяжесть, а потом в некрасивые синие узлы под кожей? Причина может быть нарушение работы венозных клапанов. Если они плохо закрываются, кровь застаивается и давит на вены. Это и может быть причиной отеков, судорог и синих узлов. Подарите легкость ногам. Попробуйте флибазол – комплексную поддержку вен. Попробуйте флибазол совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного «1-2-5». И узнаете, как это сделать. «1-2-5». Звонки по России бесплатные. «1-2-5». Флибазол – комплекс 2 в 1. Капсулы и гель для поддержания гибкости и эластичности вен. Капсулы способствуют поддержанию упругости стенок вен и их клапанов изнутри. А гель, нанесенный на кожу, помогает подтягивать и поддерживать каркас вен снаружи. Они действуют навстречу друг другу, создавая двойную поддержку вашим ногам, клапанам и венам. Подарите легкость ногам. Получите флибазол в подарок. Позвоните прямо сейчас. «1-2-5». И узнаете, как это сделать. «1-2-5». Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Зайцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

и он снова кружит надо мной. Линейки косые, как дождик, у них строчки размыть не смогли. Летает журавлик, как может,

0: Я закрою глаза, и он снова кружит надо мной.
1: Да, все это было в нашем с вами пионерском прошлом. Всех причастных я поздравляю с Днем Пионерии. Есть что вспомнить, да не все можно рассказать. Александр Новиков на шансоне, только что записки. А вот что вы напишите нам, дорогие радиослушатели, по теме, узнаем уже в следующем часе ровно в 17.00. Стартует наше вечернее шоу «Городские встречи». Оставайтесь в компании «Радио Шансон».
2: По дороге вечности печаль со мной.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

17 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Рубль возглавил рейтинг лучших валют мира. С начала апреля он укрепился по отношению к доллару на 12%, что стало лучшим показателем среди мировых валют. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Курс российской валюты к американской упал до самого низкого уровня с февраля 2023 года. Такую динамику связывают с высокими ценами на энергоносители в условиях конфликта между США и Израилем с одной стороны и с Ираном с другой. Отмечается, что несмотря на прогнозы экономистов, рубль укрепляется уже второй год подряд. Минтранс объединит реестр такси с мессенджером «Макс». Это позволит пассажирам проверять легальность водителей до посадки в авто, сообщил директор ситуационного центра ведомства Александр Кисляков. Как пишет ТАСС, достаточно будет сфотографировать госномер или ввести его в приложение. Ведомство считает, что это нововведение повысит безопасность перевозок. Тем временем прокат электросамокатов запретили в подмосковном Солнечногорске. Такое постановление появилось на сайте администрации муниципалитета. Уточняется, что будут ограничены движение, парковка и другие виды размещения арендных самокатов. Ранее прокат таких сим был запрещен в подмосковных Люберцах. Также ограничения действуют в Раменском, Котельниках и еще нескольких городских округах. Данное решение было принято в связи с частыми нарушениями правил парковки, отсутствия контроля со стороны операторов кикшеринга и прямой угрозы безопасности пешеходов. Продавцов несуществующих растений на маркетплейсах требуют наказать. Как пишет Лента.ру, покупатели жалуются, что онлайн-магазины заполонили саженцы с необыкновенным урожаем, изображение которого сгенерировано нейросетью. Речь идет о клубнике в форме розы, огромных малиново-клубничных деревьях, фиолетовом крыжовнике и синей малины. Из-за чего МВД и Генпрокуратуру попросили провести проверку. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 31 градус. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: слеза сегодня, вероятно, для примера, у трубочки наружного кондиционера. В общем, жарко в столице. 17 часов 7 минут московское время. Евгений Григорьев только что на радио «Шансон». Всем салют. Куковать с вами ближайшие часы будем мы, ведущие городских встреч Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Здравствуйте, дорогие наши. И снова здравствуйте. Как хорошо. Что ты говоришь, жарко? Тепло. Просто тепло.
0: У нас сегодня жарко будет в 7 вечера, потому что в гостях будет певец, композитор, музыкант, продюсер, заслуженный артист России Аркадий Укупник.
1: Ура, ура! Не зря я сегодня такая ромбовая, пестрая, да?
0: Каждый ромб Ирины виден на веб-трансляции «Шансона». У нас есть сайт, заходите, смотрите. Кроме того, мобильное приложение радиостанции, ну и, конечно, социальные сети. Однако сейчас мы будем говорить не про них, а про сети нейро.
1: Нейросети.
0: Да, в новостях уже была информация, что создают искусственные цветы этой самой нейросетью, пытаются их продавать, несуществующие.
1: Продавать?
0: Да, ух ты. Понимаешь. Но доля сгенерированного искусственным интеллектом текста в выпускных квалификационных работах студентов выросла с 10% в 22 году до 42 с лишним процентов в 2025.
1: Вот это тенденция. Да. Вот это результаты у нас.
0: Это стало
1: продуктивно, однако.
0: Да, мы вот об этом поговорим, друзья. Подробности впереди. Прямо сейчас немного закусим. А суп «Тоска» в эфире радио «Шансон». Группа Михаила Танича «Лесоповал».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
0: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
3: Просто так.
2: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Легендарный дуэт Анатолий Полотно и Федя Карманов только что в эфире радио «Шансон». Друзья, это городские встречи, и тема у нас нынче актуальная. Доля сгенерированного искусственным интеллектом текста в выпускных квалификационных работах российских студентов выросла с 9,9% в 2022 году до 42,3% в 2025.
1: Ну, это какая-то сумасшедшая совершенно цифра. Ну, не может такой резкий скачок. Это все перешли на ИИ.
0: Специалисты проанализировали почти 13 тысяч дипломных работ за 2013-2026 годы. Наиболее активно нейросети используются при написании введений и заключений. Доля ИИ-контента в этих разделах достигает примерно 49% и 56% соответственно. Количество работ, в которых нет ИИ, сократилось с 70% в 2022 году до 23% в 2025.
1: Ну, в целом, это ведь удобно. Ну, удобно, когда ты берешь, и за тебя вот так, кто-то что-то делает, ты просто подставляешь.
0: Внутренний студент сейчас заговорил в Ирине Сотниковой. Как вы писали свою дипломную работу в учебном заведении сами, с помощью других людей или уже технологий?
1: Дипломы сегодня вспоминаем. Номер у нас единый. +7 909 955 103 0. Пишите ваше сообщение. Алекс Лим на «Шансоне» далее.

0: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Город меняется. Становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закушарев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют-парк». Подробности на сайте кушарев-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит оскорбительный характер и не является публичной офертой.
2: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколение. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок – больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
4: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте поездки, получение на aurora.ru/18+.
5: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
6: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх» бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

0: Миша, браво, дорогие друзья. Михаил Бублик только что в эфире шансона. Надо сказать, что это не только замечательный автор-исполнитель, но и человек невероятного обаяния. В чем можно убедиться, конечно, на Бархатном шансоне. Наш замечательный, легендарный морской фестиваль в этом году пройдет в Турции с 24 по 30 октября. И кроме Михаила Бублика там будет много замечательных, прекрасных, ваших любимых артистов.
1: Я скажу, там будет Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Алексей Брянцев, Сергей Любавин, Михаил Задорин, Тамара Кутидзе, просто звезды шансона. Подробности на нашем сайте radioshanson.ru. Для лиц старше 12 лет заглядывайте, присоединяйтесь.
0: И все это без искусственного интеллекта.
1: Да,
0: друзья.
1: Все вживую.
0: Вживую выходят, берут микрофон, поют, приветствуют гостей Бархатного шансона. Что, конечно, не скажешь о дипломных работах
1: наших современных студентов.
0: Да, друзья, вот здесь, конечно, уже ситуация ухудшается. Если около 10% было в 2022 году, то почти 43% в 2025 году – это доля сгенерированного искусственного контента вот в квалификационных работах российских студентов.
1: Мы ждем ваше сообщение по теме о том, как вы создавали ваши дипломные работы, собственно, в каком направлении, тоже поинтересуемся. Напишите нам сообщение, номер у нас единый, плюс 7-909-955-103-0, работает мессенджер Макс, работает также сообщения на прием, и во все доступные мессенджеры, в общем, нам пишите.
0: Есть статистика, где больше всего используются нейросети, в каких направлениях.
1: Есть, да?
0: Да.
1: Обязательно услышим, но чуть позже, прежде там у нас будет музыки хорошей много. Стас Михайлов впереди, и также прямо сейчас Вика Ветер, Голь перекатная.

0: Народный артист России Стас Михайлов только что в радиоэфире. Дорогие друзья, городские встречи продолжаются. И лидерами по использованию нейросетей стали студенты экономических, бизнес и IT направлений, где доля ИИ-контента достигает 60%.
1: Ох ты, ну это действительно сложные области. Ну такие, там сразу сход-то не напишешь много. У нас есть сообщение от Светланы. Добрый вечер, Ирина, Роман. У меня 2 диплома. Заканчивала учебное заведение еще в прошлом веке. Чтобы защитить первый диплом, нужно было сделать проект не только в теории, но и в чертеже. Все сделала сама. Со вторым дипломом проще. Сдавала госэкзамены. Не нравится мне ИИ. Внук, выполняя домашние задания, иногда запрашивает. Спрашивает ГДЗ, и это неправильно, дети разучились думать головой. Так, конечно, проще, но знаний это не прибавляет. Здесь, Светлана, не могу с вами не согласиться. Ну, какие знания? Ну, все, списал, переписал, вставил, вот это вот все откуда, что там в голове возьмется.
0: А если комбинировать, например, какую-то информацию брать, но, тем не менее, самому контролировать процесс?
1: Прорабатывать ее, взять и проработать. Тогда да, тогда, ну, конечно, сработает. Но сейчас на это, как говорится, времени нет. А у нас с тобой время рекламной паузы.
2: Городские встречи на радио Шансон.
3: Реклама на радио Шансон. На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
4: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
9: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: Телефон рекламной службы радио Шансон 8 495 925 33 17.

0: большущий привет Санкт-Петербургу. Ирина Круг только что в радиоэфире. Губы Наташки.
1: Интересное название, очень нас оно впечатлило.
0: Наташкам тоже привет большой.
1: Да, Наташкам пламенный. По поводу ваших сообщений, у нас есть сообщение от Наташи из Мытищ. Свой диплом писала очень давно, пользовалась методичками, всевозможной литературой, материалами, которые мне предоставили во ВНИИ электропривода. Это в Москве, на Сухаревке. А специальность у меня была электропривод и автоматизация промышленных установок. Профессор этого ВНИИ мне поставил дипломную работу. Отлично. Жаль, что в силу обстоятельств я не смогла себя реализовать на этом поприще. А очень хотелось, и был потенциал. Но пошла в школу дочь, и пришлось выбирать. Всем желаю прекрасного вечера. Да, Наталья, так случается у нас, у женщин, что все время как-то мы в пользу детей делаем выбор. Вроде профессия такая, а вот потом приходится как-то изгаляться, изворачиваться. Хорошо мужчинам? Угу. Есть профессия?
0: А хорошо вы ли хотели... на самом деле, дорогие мужчины, напишите, как вы писали свою дипломную работу. Номер, знаете, сообщение не забывайте подписывать.

0: Реклама. В «Эксперт Авто» автомобили легендарного корейского качества с увеличенной выгодой по программе «Трейд-ин». Новый «Солярис» ждет вас по цене от 2 миллионов 235 тысяч рублей. Надежность, проверенная временем. Количество автомобилей ограничено. Ждем вас в «Эксперт Авто». Улица Демократическая, 55. 321-400.
1: Стоимость указана на автомобиле «Солярис Каренес» в начальной комплектации при условии обмена вашего автомобиля по программе «Трейд-ин». Не является публичной офертой.
2: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
4: Это было.

человек, не любивший меня. Если б не был он мною самим, человек, не любивший меня. Играй!

7 вечера в Самаре. С новостями в студии Дарья Анненкова. Здравствуйте. Отопительный сезон в Самарской области прошел удовлетворительно. Такую оценку дал губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании по подготовке к новому отопительному сезону в областном правительстве. Вячеслав Федорищев указал на необходимость оперативно устранять разрытия после ремонтных работ на сетях. Губернатор Вячеслав Федорищев побывал в Октябрьске. Глава региона посетил площадку предприятия «Нефтяной терминал Самара». Сотрудники обратились к Федорищеву с просьбами о ремонте коллектора, продолжении капитального ремонта школы номер 5 и восстановлении ограждения детского сада номер 2. Как сообщил губернатор, обозначенные проблемы будут решены. Вячеслав Федорищев осмотрел площадку, где ведутся работы по созданию аллеи мечты с тематическими зонами отдыха. Губернатор пообщался с жителями Октябрьска. Некоторые их предложения будут включены в Народную программу партии «Единая Россия». На оперативном совещании в правительстве Самарской области обсудили готовность региона к проведению ЕГЭ. Его будут сдавать 12 772 выпускника Самарской области с 1 июня по 9 июля. Отдельное внимание уделено действиям при поступлении сигналов оповещения. Если сигнал об атаке беспилотников поступит до 8 утра, время начала экзамена будет перенесено. Если во время проведения ЕГЭ, то всех участников незамедлительно переведут в безопасное помещение, которое оборудовано в каждом учебном заведении. Вячеслав Федорищев поручил оперативно восстановить движение автобусов на мехзаводе. С проблемой доступности общественного транспорта обратились жители поселка. По их словам, более 2 недель назад дорожные службы закрыли проезд для общественного транспорта на дороге Дублёре Московского шоссе. Восстановить покрытие на дороге и возобновить движение автобусов обещали до 25 мая. Губернатор поручил ускорить работы, подчеркнув важность комфорта жителей. В центре Самары сейчас плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью до 18 тепла. Завтра в городе ясно, без осадков. Днем температура воздуха до 31 градуса. И к этому часу все. Хорошего вечера. Дарья Анненкова, радио «Шансон».

0: Я люблю тебя.
1: На шансоневы, друзья, крутим песни мы с душой, как будто для себя. 18:06 московское время. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
2: Доброго вечера! Ура, ура, ура! Он уже наступил. 18:06 в столице.
1: А в 19:06 у нас будет певец, композитор, музыкант, продюсер, заслуженный артист России Аркадий Укупник.
2: Чему мне сказано, рады узнаем, выпытаем все интересное.
1: Ну а пока спрашиваем вас, может быть, ваши ИИ-модели. Рассказывайте, пишите, как вы создавали свою дипломную работу в учебном заведении сами, возможно, с помощью других людей, преподавателей или уже с помощью технологий.
2: У тебя наверняка дипломная работа была писать.
1: Да.
2: Писать.
1: Нет, у меня была, слушай, у меня технический вуз, я писал от руки.
2: Вот, рукой.
1: Да, и чертил чертежи тоже рукой, карандашом.
2: Мне повезло с моей режиссерской профессией. Я сдавала дипломную работу красиво, вот с макетом, с рассказом. Вот это вот все, да, про спектакль. Было интересно. Что от руки писать это? Напишите, как вы писали дипломную работу. +7 999 55 103 0. У нас номер единый. Ждем ваших сообщений по теме.
1: Ну а прямо сейчас, друзья, народный артист Российской Федерации Александр Розенбаум. «Вещь».

0: Шансон. Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
2: Условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли. Эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfly.rf.
6: Tixfly. 90 дней без блох и клещей.
7: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Вабанга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Заслуженный артист Российской Федерации Михаил Шуфутинский только что на вечернем шансоне, ну а в октябре на бархатном шансоне, друзья. Все подробности на сайте радиостанции для меломанов старше 12 лет. Ну а сейчас вернемся в городские встречи, вернемся к вашим естественным сообщениям.
1: Обязательно, Николай Шинков. Итак, что нам пишет Николай? Я писал диплом 10 лет назад, когда понятие искусственный интеллект еще каким-то было абстрактным, неизведанным. Моя работа была посвящена теме организации рекламы на региональных телеканалах у нас в Чите. Причем я единственный, кто пошел по другой дороге в моем потоке на социально-культурном сервисе в Забайкальском государственном университете. Все остальное писали про гостиницы, туризм и рестораны согласно основной направленности кафедры. Виной всему изучение рекламы и видеосъемки в качестве дисциплин в рамках курса и мое стремление работать в средствах массовой информации. Текст диплома писал сам, как бы продолжая курсовую работу по итогам летней практики перед четвертым курсом. В интернет я заглядывал только для того, чтобы брать ссылки на федеральные законы и некоторые термины. Мама вечерами рядом сидела в качестве музы, за что ей спасибо. В итоге у меня вышло 96% авторства и отличная оценка на защите. Так что я был студентом старой закалки. Спасибо, Николай. Ну вот вы хотя бы знаете, что у вас было 96% авторства. У нас-то даже этого как бы
0: тогда
1: не измеряли.
0: Не
1: то есть 100% сам написал, все, молодец. Ну или друг за тебя, там еще кто-то. Ну, но написал. Вот и до, и введение, и середину, и финал.
0: Два диплома, обе квалификационные работы писала сама. Когда во втором вузе выбирала тему диплома, меня с удивлением спросили, а вы что, сами писать будете? Ответила, что, конечно, и только потом до меня дошла суть вопроса. Наталья Остроумова написала.
1: Вот, как теперь уже бывает. А у нас бывает Григорий Лепс на шансоне «Рок-н-ролл в кармане».

0: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Мужской голос по телевизору настойчиво зовет в сказочную страну, где все бесплатно, где царит справедливость, и от этого все до одури счастливы. Зовет назад в социализм.
2: За сильную, справедливую, социалистическую родину.
1: Сейчас забыты проблемы социализма, которые привели к развалу Советского Союза. Но достаточно вспомнить общеизвестный факт. В Советском Союзе в мирное время ввели карточки на продовольствие. Их скромно называли талонами. На колбасу, масло, табак. Нас зовут из страны полных магазинов в страну пустых полок и карточек. Кто-то скажет, что сейчас все дороже, чем тогда. Но какая же разница, сколько стоит то, чего нельзя купить? В мире есть страны, оставшиеся в социализме. Например, Куба. Вива Ленин и средняя зарплата $30 США в месяц. Прожить на эти деньги невозможно, поэтому каждый кубинец приписан к продуктовой лавке. Через нее распределяются товары. Туда жители приходят с книжечкой размером в ладонь, которую называют «Либерта». Она дает кубинцу право ежемесячно получать по льготной цене 3 килограмма риса, полкило бобов, пакет макаронных изделий, 2 килограмма сахара, пол-литра соевого масла, пакетик кофе, 5 яиц, соль и небольшое количество куриного мяса и рыбы. Еще кубинцам положено в месяц полкило вареной колбасы, вместо которой могут выдать неаппетитную смесь мясного фарша и соевой массы. Либерта в переводе на русский «освобожденный». Хотите быть таким освобожденным? Выбирайте социализм. Есть, правда, еще КНДР. Там зарплата $10. И если вам кто-то скажет, что есть еще и Китай, там социализм, улыбнитесь. Китай занимает второе место после США по числу миллиардеров. При социализме миллиардеры, сами понимаете, не выживают. Россия занимает по этому показателю 5-е место. Мы явно ближе к социализму. А хотелось бы в рейтингах развития быть поближе к Китаю, не правда ли? Но тогда надо стремиться в капитализм, как китайцы, а не к получению по карточкам вареной колбасы, как при настоящем социализме.
0: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Михаил Круг и группа «Попутчик» только что в эфире «Шансона». Друзьям, городские встречи продолжаются, и далее есть кто-то сгенерировал сообщение, которое мы будем зачитывать.
1: Ну что ж ты так, генерировал. Человек сам старался, писал своими ручками.
0: Генерировал с собой.
1: Добрый вечер, радио «Шансон». Я училась в Рязанском институте культуры, писала дипломную работу сама, но помогали со стороны знакомые подбором литературы. И тогда в помине не было. 1987 год. Елена Райкова или Райкова из Королева. Сейчас едем из Пензенской губернии. Слушаем вас. Очень любим вашу радиоволну. И еще привет передают. Ну, можем, да, можем. Пахомовой Марине Борисовне, Рязанская область. Как-то мы с ней потерялись. Ну вот, может быть, она услышит и как-то вас найдет тоже.
0: В гуманитарных и естественно-научных специальностях показатель использования ИИ составляет до 15%.
1: В смысле, возможно, разрешено до 15%?
0: Нет, вот, по крайней мере, применяется до 15%.
1: А, применяется просто?
0: Да, то есть там, где экономика, бизнес, IT, 60%. А вот гуманитарии и естественно-научные специальности 15%.
1: Но, насколько я понимаю, какой-то процент все-таки допустим при написании дипломной работы. Сейчас в нашем современном мире сколько-то можно использовать ИИ. Основное, конечно, ты должен писать сам, как и раньше.
0: Напишите сами, друзья. Сообщение подписать не забудьте, пожалуйста.

0: автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Кошмарный сон любого автолюбителя – это лишиться водительского удостоверения. Ограничить право управлять автомобилем могут исключительно на основании тяжких правонарушений. Алкоголь за рулем, выезд на встречку и так далее. Я надеюсь, что все наши слушатели ничего подобного не делают. Но, как выяснилось, водительского удостоверения могут не только лишить, а еще и аннулировать его или заморозить. Документ признается недействительным в следующих случаях. Если изменились какие-то данные, имя, фамилия и так далее, если права износились или испорчены, а так, кстати, бывает нередко, если права выдали на основании поддельных документов или с нарушениями, если вы потеряли или у вас украли документы. В случае выдачи новых прав, старые автоматом аннулируются. Также документ может быть аннулирован при наличии медицинских противопоказаний или в случае смерти владельца удостоверения. Заморозить же право на управление автомобилем на время могут из-за наличия задолженности по исполнительному производству или неявки по повестке в военкомат. Это самая тревожная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Сядем на кухне с бутылкой, как прежде. Уютнее тут говорить по душам. Каким неплохим был правителем Брежнев, и как мы классически пили Агдам. Закуски и водки хорошей навалом. Теперь и не знаешь, что выбрать порой. Вот только у многих душа измельчала в глубоких тарелках со свежей икрой. Но кто бы мог, ну кто бы мог из нас представить, когда в нас молодость свелась.

читали, наверное, чтобы понравиться им. И мелочь украдкой от них мы считали, купить георгины красоткам своим. Тогда про бандитов кино не снимали, и было не страшно ходить в темноте. И пусть мы ютились почти что в подвале,

нехорошие дела. Давай наливай в эти самые рюмки, кто помнит коньяк, тот за 8 рублей.

0: хорошие дела. Они хорошие дела. Они хорошие дела.
1: Александр Кальянов только что на радио «Шансон». Хорошая статистика. По данным системы «Антиплагиат», признаки использования ИИ в студенческих работах фиксировались в 5,3% случаев в 2023 году, 17,8% в 2024 году и 24% в 2025 году. За первый квартал 2026 года доля студенческих работ, содержащих признаки генеративных инструментов, выросла с 17 до 27%, при почти одинаковом объеме проверенных работ, ну, более чем миллион.
2: Ну, то есть это говорит о том, что мы можем просчитать, сколько таких работ будет через 3-4 года?
1: Если, ну, если ничего не изменится.
2: Если, да, верить статистике, она вот так вот растет, то скоро уже вообще все дипломные работы у нас заменит ИИ. Ужас, ужас какой, не хотят студенты работать сами, думать, писать не хотят.
1: А что преподаватели, опять же, куда деваться, если такая ситуация происходит, и, может быть, и антиплагиат выручает, но вот тут необходимо, мне кажется, что просто интересно самому же сделать.
2: Это тебе интересно. А кому-то вообще не интересно
1: делать. Кто-то выбирает определенную специальность. Тебе что, важна корочка или еще и что-то по этому узнать? Ты же придешь, с тебя требует реальную работу.
2: Вот да, сейчас же даже у студентов есть возможность выбрать любимую профессию. Нас раньше заставляли, ты пойдешь туда, ты пойдешь сюда. Они могут выбирать. И все равно ты понимаешь, чем лучше, тем хуже. Вот так.
1: Ох.

0: реклама.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Тэп-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Тэп-банк для бизнеса. Тэп-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Тэп-банк.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командкарт.ру. Организатор акции ООО «КРН «Лояльность». 0+.
7: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
8: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратить...
10: Очень нужен четкий программист.
11: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
12: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
13: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
14: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
15: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предпринимателей, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
16: Ведется расследование.
17: Чем займусь я?
18: Меньше слов.
17: А что мне делать?
18: Действуйте. Больше версий.
16: Как ты думаешь, что это?
18: Это «Вечерний детектив».
16: И это все о нем.
18: Абонемент на расследование.
19: Неограниченный круг подозреваемых.
17: Это очень круто.
18: Новые серии.
20: Ох, полетят клочки по заколочкам.
17: Отлично.
18: В среду и четверг. 18.10.
17: Да.
18: На канале ТВ-центр.
21: Милейшее место.
18: Возрастное ограничение 16+.
22: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Из метели, из жары.
1: Из Пушкина, вот он да. Что сообщает. В 1973 году я подготовил дипломную работу на втором московском часовом заводе «Слава». Мужские наручные часы с двойным календарем. Половину тех части скопировал, остальное честно доделал. К счастью, в серию они не пошли.
0: Кстати, вот почему к счастью?
1: А может быть, были бы действительно хитом.
0: Удобные, да, часы.
1: В 73-м году.
0: Сейчас же есть у нас телефоны с двойной симкой. А там бы с двойным календарем.
1: Ну, даже с одинарным календарем в 73-м году.
0: Да?
1: Это замечательно.
0: Правда? Да. Ну, тебе видней.
1: Да, именно мне.
0: Ты знаешь, я вот погуглила, можно так сказать, да?
1: Поискала
0: в интернете информацию, но как же все-таки написать дипломную работу, чтобы было легче, проще, вот, и есть, оказывается, да, вот, как несколько советов, и среди них написано, не просите нейросеть сгенерировать текст за вас. Знаешь, почему? Пишут, почему. Антиплагиат видит текст, который был сгенерирован нейросетью, это раз. Научный руководитель и рецензент тоже могут заметить куски текста, которые были написаны не вами. И, наконец, нейросети очень часто выдумывают названия научных работ и исследований, на которые ссылаются. ТВ, что творят? Что творят? Зачем же выдумывать? Это же нехорошо, это неправильно.
1: Вот мне кажется, система антиплагиата, она как работает? Не на ИИ? То есть будет ли ИИ отлавливать ИИ?
0: Убивать ИИ. Ну, я не знаю, как она работает, правда. Это же тоже ИИ, но как-то работает.
1: Я считаю, что необходимо пожелать терпения преподавателям, совести пожелать студентам.
0: Ну, пожелай. Может быть, исполнится. Ну,
1: чтобы была какая-то гармония. В принципе, штука новая. Надо как-то все равно договариваться, чтобы она была полезна, но не вредила.
0: Естественно.
1: Да, в нашей жизни. Ой, на этой гармоничной ноте заканчиваем час. В следующем часе обещал у нас быть Аркадий Укупник. Ждем с нетерпением. Прямо сейчас Олег Митяев на шансоне. Никому не хватает любви.
2: Непонятно мне, что происходит.

0: Реклама.
1: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 миллиона 600 тысяч рублей. За первый год службы более 5 миллионов рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Шансон.
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Росфинмониторинг назвал тревожным трендом рост популярности дипфейков у мошенников. Видеоизображение и голос любого человека можно качественно и недорого воспроизвести, что 90% людей не смогут отличить подделку. Об этом заявил замдиректора службы Герман Неглят, пишет ТАСС. Он также напомнил, что в России были введены запрет на открытие счетов несовершеннолетними без согласия родителей, ответственность за передачу карт третьим лицам и ряд других защитных мер. В результате, по итогам прошлого года, число преступлений с использованием новых технологий сократилось на 12%. Российские туристы смогут воспользоваться услугой платного продления безвизового пребывания в Таиланде без выезда из страны. Об этом ТАСС сообщил представитель МИД королевства. Дополнительно безвиз можно увеличить на 30 дней. Стоит такая услуга чуть более 4000 рублей. Ее можно оформить в любом иммиграционном офисе до истечения срока действия визового штампа. Ранее стало известно, что власти Таиланда решили сократить срок безвизового режима с 60 до 30 дней для иностранных туристов, в том числе из России. Но введения будут рассмотрены Комитетом по визовой политике, при этом каждую страну оценят отдельно, исходя из вопросов безопасности и экономики. Высокоскоростной стабильный интернет появится в Сапсанах и Ласточках. Об этом сообщила пресс-служба российских железных дорог. План предусматривает поэтапное обеспечение поездов доступов в сеть. Ожидается, что тестовые испытания начнутся уже в текущем году и продлятся вплоть до конца 2027-го. В целом планируется оснастить специальным оборудованием 135 поездов. После Сапсанов сообщением Москва-Петербург терминалы спутниковой связи установят в «Ласточке», которые следуют по маршрутам из Москвы до Нижнего Новгорода, Иваново и Минска, а также из Питера до Валдая, Сартовалы, Пскова и других городов. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: Михаил Шуфутинский открыл новый час на радио «Шансон». 19.06 в столице. Дамы и господа, это «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие наши. Если к нам присоединились только что, вечернее шоу для вас. Вы уж оставайтесь на волнах радио «Шансон», потому что у нас будет интересно какой.
0: Ждем в гости Аркадия Укупника. И, кстати, слушаем его песни «Гуляй, душа». Произведение, да, которое написал Аркадий Семенович, да, на стихи Владимира Бездольного. Песня, кстати, 94-го года.
1: О,
0: ты помнишь свой 94-й?
1: Да, да. Сколько же ей уже. Конечно, я помню, это самые золотые годы, когда начиналось все вот это вот прослушивание этих песен.
0: Да,
1: прекрасно.
0: Ну, да. На кассетах слушала?
1: Да.
0: Или что это
1: я
0: было?
1: Видеоклипы смотрела по телевизору уже в то время. И это было увлекательно.
0: А помнишь ли ты песню под названием «Прости меня»?
1: Ну, же помню, конечно, я ее пела, ее еще мама моя пела, эту песню.
0: А то, что Лариса Долина ее пела, ты...
1: Ну, это уже главное, что мы в семье ее пели, она ушла в народ.
0: 93-й год, кстати. Да, да, да. Песня, друзья, на стихи Михаила Танича, на минуточку.
1: А вот теперь ее исполняет Ирина Круг.
0: Прямо сейчас в эфире радио «Шансон». Прибавьте громкость. Уверен, все помнят слова, потому подпевайте.

0: Шансон. Реклама.
1: Недвижимость подбирается. Маркетплейс строится. Путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты. Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
3: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
4: Подробности на tixfli.rf.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

А если бы не этот поезд на восток, я мог бы стать приличным фраером и не кусал бы локоток. Жена была бы дом с гранями, своя дворняга на цепи. Ой, да пусть лучше меня беглого застрелят где-нибудь.

0: и Романом Шаховым по вторникам, средам и четвергам в 17:00 на радио «Шансон». Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. В «Эксперт Авто» автомобили легендарного корейского качества с увеличенной выгодой по программе «Трейдин». Новый «Солярис» ждет вас по цене от 2 миллионов 235 тысяч рублей. Надежность, проверенная временем. Количество автомобилей ограничено. Ждем вас в «Эксперт Авто». Улица Демократическая, 55. 321-400.
2: Стоимость указана на автомобиле «Солярис Каренес» в начальной комплектации при условии обмена вашего автомобиля по программе «Трейдин». Не является публичной офертой.
3: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: 19:25 в Москве, друзья, вы слушаете и смотрите эфир «Радио Шансон». Городские встречи в самом разгаре. И у нас в студии певец, композитор, музыкант, продюсер, заслуженный артист России Аркадий Укупник. Здравствуйте, Аркадий.
1: Ура, мы ждали.
2: Здравствуйте, друзья. Давно я здесь у вас не был.
0: И очень хорошо,
2: не сказано, рад этому сегодняшнему появлению.
0: Как тепло, как жара в Москве на вас влияет,
2: жара,
0: на композиторов?
2: Жара, пробки, угу. Да, писать песню про жару и про пробки, в принципе, всегда актуально, на самом деле. Еду я в пробке, думаю о тебе, любимая, да.
1: И становится жарко.
2: Задумался,
1: мне.
2: Ударил встречную машину, проснулся в больнице.
0: Нет,
1: целая история.
0: Что-нибудь созидательное.
2: Да. А ты сидишь у кровати, наконец-то мы все, потому что если мне не известие, что я попал в аварию, ты бы меня не простил.
1: Вот сразу приехал. Есть история в
0: конечно.
1: Песне.
0: Мы, кстати, сейчас буквально через 4 минуты послушаем песню «Надо ли?». Песню, которую будет исполнять Татьяна Буланова.
1: Надо ли?
0: Да, да. Была ли какая-то история здесь с автомобилями, с жарой? Как появилась эта песня?
2: История, с одной стороны, очень простая. Хотя песня написана, но я даже не помню, в каком году. Я думаю, что это было написано где-то в 2000 году, эта песня была написана.
1: И а вот... почему же только сейчас мы ее увидели, услышали?
2: Ну, потому что то это, то
1: все
2: другие
1: некогда.
2: Песни, то потом начал заниматься кино, практически песнями не занимался. Ага. Сейчас мюзиклы, вот. И таких песен, наигранных на рояле, у меня достаточно много. Но с появлением искусственного интеллекта,
0: о котором мы сегодня уже 2 часа говорим. Так.
2: Ну, конечно, да. Я вот свободное от основной работы время просто вот их запускаю в этот замечательный помощник. Вот, и радуюсь, потому что думаю, даже если никто не споет мою песню, она будет звучать, будет у меня определенная папочка, где вот записаны песни, которые мне дороги, и, может быть, какая-нибудь из них найдет свое место в эфире у какого-нибудь исполнителя. Вот так случилось и с Таней, потому что песня была написана для Тани. Самое интересное, что я, пользуясь, кстати, сегодняшним эфиром, я не помню, кто написал эти замечательные слова. Поэтому я обращаюсь к тем моим коллегам, их немного, с которыми я работал, поэтому, если они узнают свои стихи, пожалуйста, напишите мне, свяжитесь, потому что просто песня начинает звучать, пойдут авторские.
0: Конечно, у нас
2: в конце концов
0: получается премьера сегодня. А что касается искусственного интеллекта...
2: Ну вот, я как бы... Одна из моих вот любимых песен, я ее вот заправил в этот замечательный помощник и просто отправил Тане, потому что песня была написана для Тани. Другого исполнителя я у нее не вижу... Хотя она очень замечательная. Я помню, когда я уже сделал, показал это демо Иосифу Пригожину, у него потекла слюна, и он горько сказал: к сожалению, это песня не Валерии. Но вот как бы было бы круто.
0: А есть что-то для нее? Потому что я уверен, что он сейчас слушает и ждет, что вы скажете. И для нее тоже уже 20 лет лежит.
2: Мы дружим близко, и на самом деле Лера еще не спела ни одной. Хотя что-то она спела в кино, но оно не пошло. Вот, а я постоянно что-то посылаю, потому что, это же сейчас все быстро, раз, кликнул, ждать долго.
0: А вы имеете в виду аранжировку, конечно.
2: Аранжировку, демку.
0: Потому что люди могут подумать, что просто вы ноты засыпаете туда, и там уже получится.
2: Нет, время, когда мы были кассетные магнитофоны, ты садился, включал на запись, наигрывал, напевал, потом брал этот магнитофончик с кассетой и думал, где же сейчас Филипп Киркоров? Он говорит, я сегодня в Кремле, я, значит, всеми правдами и неправдами попадаю в Кремль, приезжаю, нахожу его гримерку, захожу, он сидит вместе с Аллой Борисовной, я ставлю на рояль, на пианино там же, включаю клавишу, он говорит, о, давай кассетку. Ну это ж какой путь надо было пойти. Но через 2 недели я услышал в эфире песню «Милая, милая, милая».
1: Да-да-да.
2: Видимо, он пел ей все-таки.
0: Вы знаете, друзья, мы очень надеемся, по крайней мере, желаем, чтобы песня, которая называется «Надо ли?», через какое-то время тоже зазвучала везде.
1: Ну, я бы сказала, завирусилась, как уже случилось. Однажды.
0: Песня, которая, так сказать, была сделана, аранжировка с помощью искусственного интеллекта, но написана человеком. У нас сегодня, кстати, в гостях...
2: Слова и музыка.
0: Да.
2: Людские.
0: Да.
1: Человеческие.
0: И прямо сейчас давайте послушаем ее здесь, в эфире «Радио Шансон». Это, получается, у нас первое исполнение.
1: Премьера,
0: и
1: да.
0: Премьера. Мы Татьяне передаем большой привет. Татьяна Буланова, «Надали» в эфире «Радио Шансон».

0: Татьяна Буланова. Надо ли? Премьера в эфире радио «Шансон». Друзья, городские встречи продолжаются. В гостях у нас заслуженный артист России Аркадий Укупник. Поздравляем, маэстро. По-моему, очень красивая песня.
1: Очень красивая.
2: Спасибо.
1: Да.
2: Ну, я хочу отдать должное неизвестному пока для меня автору слов, потому что история, в этой песне, она задевает максимальное количество женщин в определенном Это написание мюзиклов. Есть какие-то успехи. Вот с 19-го года у меня в театре «Оперетта» идет мюзикл «Ромео против Джульетты». Не за Джульетту, а против.
0: Против, да.
2: Всех приглашаю. Идет с огромным успехом. Вот. А с 21-го года, по-моему, идет там же мюзикл «Князь Серебряный».
1: Это что? Это о чем?
2: Это по Алексею Николаевичу Толстому.
1: А.
2: Да, историко-приключенческий роман. Да, если кто видел фильм, где князя Серебряного играл Тальков, было такое художественное кино. Очень увлекательная приключенческая история.
1: Долго шла работа над мюзиклом?
2: Мюзикл, занимает определенное количество времени.
1: Месяцы, годы?
2: Нет, кроме написания, примерно в каждом мюзикле, 30-35 номеров музыкальных. Да, из них процентов 80 это полноценные песни, будем говорить так. Да, но и суть не в том, что еще их написать. Написать может и недолго, но вся история, потому что приходит либретто, ты в него погружаешься.
0: На стихи тоже.
2: Начинаешь работать с режиссером, да, правишь. Потом начинается постановка. Вот сейчас готовится постановки мой третий мюзикл под названием «Сердце Франкенштейна» в этом же театре.
1: Ох, что же то князь, то Франкенштейн.
2: Что такое, да.
1: Куда вас?
2: В принципе, сейчас параллельно, большая часть мюзикла написана, но уже где-то с января началась подготовка.
0: Угу.
2: Декорации.
0: В сентябре будет уже.
2: Нет, премьера будет 6 июля.
0: Вот-вот, да. Слушайте, мы желаем, чтобы все прошло.
2: Поэтому в общей сложности, наверное, занимает в среднем около года.
1: Такой емкий процесс очень.
2: Написать-то много можно чего. У меня, например, как говорится, в кармане есть даже готовые проекты.
1: Заначки.
2: Немало, да, но в основном найти площадку, найти тот театр, который захочет. Тут уже начинается другая совершенно система. Для меня легче написать, честно говоря, чем продвинуть свое произведение. Но это касается всех авторов. Все пишут, надеются, куда-то ходят, кому-то что-то показывают. Где-то улыбнется удача, где-то нет.
1: Кому-то подходит, кому-то нет.
2: В любом случае, я могу сказать, что на сегодняшний момент это то, что меня увлекает, то, что меня держит на плаву, то, чем я занимаюсь конкретно. Параллельно какие-то песни, я могу...
1: Есть.
0: Одну из песен мы послушаем до конца этого часа. Заспойлерить
2: могу, я думаю, что скоро появится песня в исполнении Григория Лепса.
1: А у нас тоже скоро, кстати, в эфире появится песня, мы ее тоже с удовольствием
0: послушаем. Сейчас пауза, потом вернемся, будьте в компании «Радио Шансон».
3: Городские встречи на «Радио Шансон». Реклама. только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так. Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
9: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Лауреат премии «Шансон года 2026» Михаил Задорин только что в эфире. Песня «Хулиган», песня, композитором которой является Аркадий Укупник. И мы поздравляем маэстро с тем, что песня вот звучала на юбилейной церемонии вручения Всенародной премии.
1: Да.
0: Но чего там не было, как мы поняли, не было диплома.
2: Да, кстати, где этот диплом?
1: Где мой диплом?
0: Где диплом, спрашивает маэстро.
2: Кстати, да.
0: Как говорили в телевизионных программах...
2: Автору Сихову, конечно.
0: В телевизионных программах, как говорили, мы его нашли.
1: Нашли, да.
0: Вот он, друзья, и в эфире «Шансона» мы будем вручать как раз...
2: Вы позвоните автору Сихову, чтобы он тоже получил.
0: Позвоним. Все, но сегодня у нас вы, поэтому будем вам вручать. Друзья, вот посмотрите на видеокамеру, вот все написано. Аркадий Укупник, все. Мы вам его будем...
1: Поздравляем.
0: Да, да, да. И потом сфотографируемся здесь. По поводу того, дорогой Аркадий, как лето лучше всего проводить композиторам, теплое время, чтобы больше было вдохновения? Как у вас это принято, творческих людей?
2: Ну, вдохновение на это вот...
0: Чтобы писать песни «Хулиганы» и другие хорошие.
1: Не
0: влияет.
1: Не зависит никак.
2: Никак вообще. Угу. Влияет, честно говоря. Что? Если я в Москве, да, угу. Ну, значит... Надо встать пораньше, пока все спят в доме, потому что начинается кутерьма.
1: Угу. Не дают работать.
2: Папа, отвези меня в школу, там съезди в магазин, туда-сюда, в общем, да.
1: Да-да-да.
2: И когда это 8 часов, так что-то такое, да. Раз, и все. Вот. А лето ну, само по себе прекрасно. И вообще... Как здорово, что мы живем в России в этом смысле, потому что есть и лето, и осень, и весна, и зима. Но как жить, если вот все время солнце? Ну это же не... Это как они живут, я не понимаю. Это же уже, да, вот...
1: У нас здесь посреди январских вьюг можно, да?
2: Посреди январских вьюг.
1: А там как? А там никак одно солнце, если да.
2: Так что прекрасно. Сейчас у нас жарко, через пару дней чуть похолодает. Самое главное, что есть одежда, в которой можно быстренько поменять. Сегодня я ездил на велосипеде в шортах.
0: Ух ты.
2: Да. Здорово. Проехал 15 километров. Вот.
1: Неплохо так.
2: А зимой, ну, зимой...
1: На санках.
2: На санках. Санки, когда девочка была маленькая, мы постоянно на санках с ней. Сейчас мы с ней в бассейн, на спорт.
0: Мальчикам и девочкам, юным слушателям, зрителям что-то пишете? Может быть, есть уже что-то, какой-нибудь детский альбомчик в загашнике?
2: Ну, некогда. Есть и детский.

0: того вообще, насколько ты вообще веришь в эту песню, да. Я человек спокойный совершенно. Я загораюсь, как Стани. Раз, раз, раз, она говорит, ой, это мне.
1: Просто так?
0: Просто так? Я говорю, да, без денег. Я просто хочу, чтобы ты это записала.
2: Давайте спросим еще нашего гостя про мюзиклы. Когда, куда приходить, что у нас буквально 30 секунд остается.
0: Да, дорогие друзья, да, перед вами на сегодняшний день сидит знакомый вам, надеюсь, еще человек, автор многих песен, но который в последнее время, кстати, многих и музыки, и кинофильмов.
2: Конечно.
0: Да, но в последнее время мюзиклы. И вот 6 июля в Театре Оперетты в Москве очередной мой шедевр. Называется «Сердце Франкенштейна» на либретто известного всем поэта Карена Кавалериана. Да.
2: Спасибо большое.
1: Все вместе, дружно.
0: Я всех приглашаю.
2: Аркадий Укупник был в гостях у радио «Шансон». Прощаемся до завтра, дорогие друзья. Ирина Сотникова.
1: Роман Шахов.
2: Все, друзья, пока.

0: шансон.
1: 20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл в Пекин с официальным визитом. В столице Китая его встретили представители принимающей страны. В церемонии приняли участие парадный оркестр и рота почетного караула. Путина поприветствовал министр иностранных дел Китая Ван И. Об этом сообщают РИА Новости. Основные мероприятия в рамках двухдневного визита запланированы на среду. Сначала пройдет торжественная церемония встречи российской делегации, после чего в Доме народных собраний состоятся переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Поездка российского лидера в Китай посвящена 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. По итогам встреч в различных форматах ожидается подписание около 40 документов. Накопительные пенсии россиян увеличат на 17,3% с 1 августа. Этот коэффициент определен согласно результатам инвестирования пенсионных накоплений. Они по итогам прошлого года более чем в 3 раза превысили уровень инфляции. Перерасчет коснется более 130 тысяч человек, сообщили в пресс-службе соцфонда. Также повышение затронет участников программы софинансирования пенсионных накоплений, тех, кто формировал их самостоятельно, и родителей, направивших материнский капитал на пенсию. Сейчас средний размер накопительной пенсии составляет около 1500 рублей в месяц. На госуслугах предлагают запустить уведомления о новых законах. С такой инициативой депутаты обратились в Минцифры, пишет российская газета. Если идею поддержат, пользователи смогут получать сообщения о важных изменениях по выбранным темам. Среди них налоги, пенсии, жилье, водительские права, образование, здравоохранение и трудовые отношения. В уведомлениях укажут, с какой даты действует новое правило и кого оно касается. Это должно помочь россиянам не пропускать сроки обращений за мерами поддержки и заранее узнавать о новых обязанностях. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

знаете, огонек с чувственной песней, которая никого не оставит равнодушным, даже самых стойких. Всех приветствую на любимой волне радио Шансон. Меня зовут Рит Виноградова. Может быть, кто-то забыл, но я напоминаю, что сегодня вторник, 19 мая, в столице лето. Приходится как-то экстремально искать летние вещи, но пуховики мы тоже не будем убирать. У нас впереди здесь отличная музыка, программа только для вас в следующем часе и, конечно, прекрасное настроение прямо сейчас. Александр Новиков.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

такая добавляет огня и динамики в наш совместный вечер. Полюбившийся хит «Безответная». А я к вам с очередным исследованием. Ученые подтвердили, даже маленькие планы на будущее делают человека счастливее. Учитываем, конечно, то, что это не план работать без выходных, а наоборот, что-то приятное, поездка, концерт или какая-нибудь встреча долгожданная. Мозгу важно знать, что впереди есть что-то хорошее, а впереди у нас замечательный Александр Барыкин с песней «Букет».

0: Реклама.
1: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберется за две тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: «Ставка на любовь». Песня от Аллы Риты и Алексея Петрухина. А в вагоне-ресторане, а скоро уже пора свадеб. Кстати, в Китае молодожены устроили вместо традиционной сцены с танцем. Был установлен ринг, а над ним зажглась вывеска «Жених против невесты». И под крики почти 300 гостей пара демонстрировала серию бросков, захватов и других силовых приемов. И победила невеста. Вот так.
1: Дорога к обеду ложка, к ночи дорог унитаз, хороша в зале картошка.

0: вместе с начала века.
1: Москва, 103.0 FM. Тверь, 104.8 FM.
2: Помню, как счастливым голопузом в детстве, что ни в сказке не наврать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской, и давай меня тереть и отмывать. Я ж дурак тогда кричал и дрыгал ножкой, кулачками глазки тер и не смотрел, как мать.

синтезика, а я ревел. Но когда подрос на годик или на два, от старшего брата я узнал, почему не водит в баню мама папу. На вопрос мой папа громко хохотал. Почему раздельны бани и сортиры, и над ними непонятные МЖО и МАК?

хорошо. И однажды, когда мама терла спину, я советом брата старшего не внял и спросил у самой толстой тети Зины: «Тетя Зин, а где у вас, как у меня?» Тетя Зина обомлела, как хохлушка, покраснела и сказала: «Боже ж мой!» А мама...

мной. Тетя Зина в раздевалку убежала и с собой свою мочалку забрала. Ну и нажаловалась маме, да ругалась и с собою больше в баню не брала. Я давно забросил детские игрушки.

0: Реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
4: Просто так.
3: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Королев призывает говорить любви. Да, и мы согласны. А впереди уже совсем скоро самый душевный час на радио Шансон. Будем радовать друг друга песнями, признаниями, приветами, поздравлениями. Используйте эту возможность, поднимайте настроение близким. А прямо сейчас Тамара Кутидзе про «Только любовь».

0: только любовь.
1: Реклама. Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберется в заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Радио Шансон. Программа по вашим заявкам. Только для вас.
1: А добрый вечер вторника. Мы продолжим отличной, уже родной для всех программой «Только для вас». Пишите сообщения, признавайтесь, скучаете, поздравляйте, передавайте приветы. Сегодня 19 мая. Кстати, в этот день в календаре два праздника. Первый праздник – это День пионерии. Пионеры на местах. Помните, это солнечное время детства. Можно передать привет школьным друзьям, первой любви. И еще сегодня один праздник – это День фармацевта. Мы передаем отдельный привет и поздравления от радио «Шансон» всем, кто работает в аптеках и умеет одним выздоравливать и настроить на лечение. Напомню номер +7 909 955 103 0. Ждем ваше послание. А папа Кирилл передает привет своей любимой доченьке, Большаковой Еве. Едем домой и слушаем любимое радио. Нам очень приятно. А прямо сейчас Султан Лагучев для вас.

на часах время хороших песен, теплых слов. Плюс 7-909-955-103-0. Есть уникальная и прекрасная возможность отправить сообщение, и я с удовольствием его зачитаю. Передаю привет всем слушателям радио «Шансон» с прекрасного подмосковного города Одинцово. Делаю курсовую, пишет Николай. Николай, мы надеемся, радио «Шансон» влияет на вашу продуктивность очень хорошо. Привет моему знакомому Савелию Уханову. Он сейчас очень волнуется, так как находится на свидании со своей девушкой Вероникой. Пожелайте ему удачи. А мы искренне желаем удачи Савелию. Пусть все получится на вашем свидании. Сегодня 20 лет празднует Алексеева Варвара Алексеевна из Тверской области. Передайте поздравления. 20 лет – прекрасный возраст и красивый юбилей. В 20 лет легко и просто жить и радовать людей. С уважением, Баулина Елена из Москвы. Сегодня посадили картошку, сидим, слушаем шансон, и под песни шансон поют соловьи. Кто кого перепоет? Всем привет, хорошего настроения. Поселок Бакшеева, Наталья, Елена и наш Анатолий. Всем привет!

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Агентство недвижимости Ивановой Дарьи – это надежность и репутация, проверенная временем. Все виды риэлторских и юридических услуг в недвижимости. Звоните 203-1111.

0: «Клиника Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

какой прекрасный теплый майский вечер мы проводим вместе, и у каждого из вас свой повод и праздник. Переходим к письмам. Ну, для начала напомню номер +7 909 955 103 и 0. Поздравляем семью Клада с долгожданным ожиданием пополнения и малыша в их новой, молодой, красивой семье. Счастья, любви, здоровья, берегите друг друга, и пусть ваши глаза сияют от любви друг к другу. Мы вас любим, друзья и семья. Передайте, пожалуйста, привет моему другу Артему Четвергову. Сейчас вместе с ним везем колесные пары на фуре. Удачи вам, ребята. Сегодня день рождения отмечает самодеянка Ольга из города Нововоронеж. Оля, поздравляем тебя с днем рождения. Желаем оптимизма, позитива, творчества, вдохновения, любви и радости. Пусть все складывается самым лучшим образом. Семья Кувшиновых и самодеянка Оксана.

друзья, всем желаю отличного вечера, прекрасного настроения. Спешу с любовью зачитать ваше сообщение. Привет нашим роднулечкам, внуку Бутырину Александру, дочери Надежде, зятю Павлу, еще одной дочери Веронике Висант, внуку Данте. Мы въехали в Королев с Пензенской губернии. Водитель АС Тимофеев Сергей Николаевич, мой любимый супруг. Это пишет нам Елена Тимофеева из Королева. Привет, самые теплые чувства Лене Карабановой из Рязани. Желаем здоровья, любви, чудесного настроения и позитива, твои друзья. Мы всей семьей едем домой из парикмахерской, красивые и уставшие. Передайте привет моим любимкам Денису и Майе Благининым, ваша Лена Конфетка. Передайте привет любимому мужу Сергею Максимову и сыну Андрею. Люблю вас до неба и обратно от Татьяны. Со Ставрополя поздравляем 1 000 000 пионеров, сейчас пенсионеров с нашим прекрасным праздником. Мы научились дружить, уважать и поддерживать друг друга. Будьте здоровы и востребованы, несмотря на возраст, пишет Любовь, бывшая вожатая и педагог. И мы присоединяемся к поздравлениям. Пишите, друзья, письма.

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Курьев.

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Ведется расследование.
2: Чем займусь я?
3: Меньше слов.
2: А что мне делать?
1: Действуйте.
3: Больше версий.
4: Как ты думаешь, что это?
3: Это «Вечерний детектив».
1: И это все о нем.
3: Абонемент на расследование.
5: Неограниченный круг подозреваемых.
2: Это очень круто.
3: Новые серии.
6: Ох, полетят клочки по заколочку.
2: Отлично.
3: В среду и четверг в 18:10.
2: Да.
3: На канале ТВ-центр.
7: Милейшее место.
3: Возрастное ограничение 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Только
8: для вас. Но мы не останавливаемся и продолжаем нашу передачу. Только для вас. Плюс 7-909-955-103-0. Пишите, поздравляйте, признавайтесь в любви. Все зачитаем. Передаю привет всем слушателям радио «Шансон», а также любимой своей женщине Быкасовой Екатерине Юрьевне от Сергея. Сидим с мужем на улице. Так прохладно и прекрасно на улице. Путь после жары. Закончили обработку сада. У нас 12 яблок. Такие вкусные яблоки, если бы вы знали. Ну, мы бы хотели, конечно, попробовать. Мы с мужем вместе 35 лет. Муж зовут Николай, меня Эмилия. Живем в Мячково, Московской области. Хочу передать привет поселку Жихарево Ленинградской области. Большовцевой Леночке. Люблю тебя, моя махонькая. Ух! Учителю физики Валентине Петровне пожелание сил, терпения и здоровья. Мы вас любим и всегда поддержим.

0: Говорите чаще своим любимым и дорогим приятные слова. Признавайтесь в любви, делайте комплименты. А мы завершаем программу только для вас. Итак, спешу зачитать последнее сообщение на сегодня. Поздравляю свою любимую Леночку с профессиональным праздником. Она фармацевт. Желаю ей быть здоровой и всегда улыбаться. Она самая лучшая, пишет нам Андрей. Большой привет Дмитрию Маслову. Дима, я люблю тебя. Благодарю тебя за каждый день. Как я счастлива, что рядом со мной этот надежный мужчина, пишет Ирина. Поздравляем Пирогова Константина с днем рождения. Желаем не думать никогда про цифры, потому что ты человек без возраста, позитивный, энергичный. Пусть все мечты сбудутся от друзей Матвеевых. А я, Рита Виноградова, хочу поблагодарить всех за участие. Желаю вам теплого, приятного вечера в хорошей компании. И мы услышимся уже в следующем часе. Ведь музыки много, шансон один.
1: Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
3: Нет.
2: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muzdefis.tv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Рано.

0: Александр Розенбаум в начале часа с песней «Стрелка». Проводим этот майско-летний вечер вместе. Вы на волне радио «Шансон». И считаю, что люди, которые поют в машине, чаще чувствуют себя счастливее. Не сдерживайте эмоции, пойте и устраивайте караоке. По собственному опыту знаю, как потом становится легко и хорошо. И сейчас отличный повод это продемонстрировать. Александр Добронравов с песней «Волчица».
1: Ее не всегда среди жизни.

0: радио «Шансон» реклама.
1: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предприниматели, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Кутидзе.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Любовь Успенская с песней «Горький вкус бузины». А как сладко и приятно осознавать, что не осень за окном, а самое цветущее и солнечное время. Хочу пожелать, чтобы все-все планы на лето случились. Главные и нужные встречи в вашей жизни произошли. Переходим к музыкальному настроению. Валерий Курас с песней и предложением «Давайте выпьем за здоровый образ жизни».

0: Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Андрей Бандера на радио «Шансон». Песня «Горлинка». Как порой некоторые композиции возвращают в тот или иной период жизни к людям, с которыми проживал эти эмоции. Хочется помнить и вспоминать, конечно, только хорошее. А Ирина Круг с «Выдумками в летнем саду» продолжит наш атмосферный музыкальный вечер здесь, на радио «Шансон».
1: Остановись, послушай, не

Воровайки с бессменным легендарным хитом на душевном и родном радио Шансон. А время в хорошей компании пролетает незаметно. И я, Рита Виноградова, прощаюсь на сегодня. Пусть каждому из вас улыбнется удача. Не забывайте отдыхать, берегите драгоценное здоровье и позитивное продолжение от Анатолия Полотно и Феди Карманова.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил.

моя, альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.
1: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

Говорить не стоит, не гони во двор. Колыхнул и что-то вспомнил с малых до сих пор. Помню, матушка сказала, вот локомотив, что умело все отдала, но надо уходить. Ты из тех, кто не расстроен и с утра умыт. Может быть, неладно скроен, но как

0: он пустой. Ты смотри, какая встреча, ты или не ты,
1: ты или не ты.
0: Помнишь, как зажгли мы свечи, мне было по пути.
2: Но неужели меня не помнишь?
0: Прости, наверное, был я пьян. Впрочем, как не поволнуешь этот океан.

мой быть может скромный, тяга на пару. Но зато какой надежный, проверен на ходу. И пусть порой мы просыпали на запасном пути, но и стоя мы не ждали, били костыли. Не жалел о том, что было, руки износил. Туча шла, дождем умыла, и вроде я забыл. И летит вот с этой ношей быстрый эшелон. Извини, угля под...

0: На радио «Шансон» реклама.
1: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-банк.ру. ООО «ВБ-банк».
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: Я душой всегда с тобой.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Идет война, где я теперь за всех, за всех и за себя. Дорогой прямой лишь простимся и в ночь.

я ухожу воевать.

0: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Билет тур. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф-билет». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Курин.

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
2: Просто так.
1: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО «ВБ-банк».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: ты, мама. Пусти меня, родная, пусти, ведь мне идти пора. Лазурным шумы песни, и там братва гуляет, и не мешают мусора.
1: В лазурном шумы песни, и там братва гуляет,
0: и не мешают мусора.
2: Привет, я Григорий Лепс. Слушайте мои песни на радио «Шансон».

паркету

Да вы сегодня, да лично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ОРВБ, ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Билет, тур. Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.